0: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
1: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
0: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Традиция у нас такая в христианстве, что в первое воскресенье месяца у нас особенное служение, у нас то, что мы называем причастие, по-другому, тайная вечеря. Для меня, конечно, резонирует немного, потому что тайная вечеря – это, во-первых, тайна, во-вторых, вечером, а мы умудряемся во время завтрака делать тайную вечеру. Еще и все традиционно знают, что когда будет она. Ну, так уж сложилось. Мы, я считаю, что во многом упростили это очень важное действие, потому что, честно говоря, в христовые времена оно было немножечко по-другому, и у апостолов тоже. Вы помните, как это было у Христа? Это была хорошая, уютная атмосфера. Они собрались. Священные Писания говорят, Христос прямо им еще заранее сказал, приготовьте все. И они все приготовили очень уютно, замечательно и комфортно. Чтобы что? Чтобы было душевное общение. Чтобы был хороший, добрый разговор. И много глубоких откровений. Чтобы ничто не отвлекало. Нам сложно это делать, потому что у нас многолюдное собрание, и трудно представить себе один общий стол, за который мы бы все уселись, правда же? Поэтому примитивизировали мы это все, сделали прямо так уже, заранее преломили хлебушек, и заранее разлили вино, и прямо быстро, аккуратно разнесли, чтобы не растягивать это на целый день, и это понятно почему. Но все-таки хотелось бы вернуться к началу, вот как оно тогда было. И Писание говорит, когда они ели, за ужином ели. Иисус взял хлеб, потом чашу с вином. Потом апостолы, когда собирались вместе, помните, апостол Павел писал церкви в Коринф. Ну, вы когда собираетесь, уж друг друга ждите, как бы не ешьте одни сначала, потом другие, вместе начинаете трапезу, во время которой вы будете совершать воспоминания смерти и воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Христос, когда поднял чашу, сказал очень радикальные слова. Он говорит, если кто из вас не будет пить, то или есть от хлеба моего, что есть тело мое, от крови моей, что есть чаша, Господь, не будет иметь жизни вечной. Вот насколько серьезно. Да, конечно, это серьезно. И если это настолько серьезно, давайте мы все же порассуждаем об этом. Я бы хотел в качестве иллюстрации, примера, чтобы мы обратились в Ветхий Завет, первая книга царств. Мы очень хорошо знаем Давида, всю его историю, весь драматизм его жизни. И вот в 20 главе, буквально там и 19, 20, 21 посвящена этим событиям. Но у нас нет времени все зачитывать. Поэтому мы возьмем 20 главу. И снова-таки, чтобы не зачитывать всю главу, сокращая время, я хотел бы предложить буквально один текст. Вот посмотрите, как автор записал. 20 глава, 18 текст. «И сказал ему», то есть Давиду и Иоаннафан, «завтра новомесячие, и о тебе спросят, потому что место твое будет не занято». О чем идет речь, и я поясню. В то время Давид находился при царском дворе. И по протоколу, по статусу царских мероприятий и разных встреч, все придворные, коим являлся Давид, должны были на праздничный ужин в честь того или другого праздника, который выставлял царь, обязаны все были быть. У каждого было свое место. И никакое место не должно быть пустым. Произошли некоторые события, по которым отсутствовал Давид. Он об этом посоветовался с Иоаннафаном, и как раз Иоаннафан говорит: знаешь, Давид, это же будет заметно, потому что все статусные люди соберутся на это мероприятие. Это мероприятие, в честь которого организовывает царь, ну пропускать нельзя. Ну это же серьезно, это демарш. Ну так никто не поступает по протоколу царского двора. Но если ты один из них, ты должен быть в этот день, в это время, на этом месте, точка. Так не бывает. Но вдруг возникли существенные причины, на чаше весов, взвесив все эти причины, Давид решил: мне проще пропустить, чем сидеть. Поэтому его не было. А, собственно говоря, что случилось, в чем интрига, в том, что Саул замышлял против Давида. Давид это предчувствовал и предполагал. Соответственно, он сказал Иоаннафану: есть невероятные обстоятельства сложились. Я боюсь рисковать жизнью, поэтому, ну, отмажь меня так по-нашему. Разреши мне не присутствовать. Если царь спросит, чтобы это не звучало вызывающе и радикально, скажи, что ты меня отпустил. Естественно, Иоаннафан сказал, царь возмутился, потому что у него были иные планы, что и открылся весь замысел царя, что все-таки, что мы видим в этой истории? Мы видим в этой истории, что у Давида есть статус быть за праздничным столом в царском доме. Место для Давида отмечено, но есть кто-то, кто препятствует Давиду там быть. Эти препятствия настолько оказались сильными, что на том парадном мероприятии, на котором Давид должен был быть со всеми остальными придворными, Давида место пусто. Почему? Потому что оказались причины гораздо сильнее возможности присутствовать. Вот и все. Поэтому, изучая эту историю, рассматривая эту историю, я хотел бы отсюда два пункта поднять, два вопроса, и их обсудить вместе с вами. Первый вопрос – важность быть на этом праздничном мероприятии. И второй вопрос – причины, по которым все же некоторые отсутствуют. Ну, банальности ради. Сегодня у нас мероприятие в честь воспоминания смерти Господа нашего Иисуса Христа. Ну, по теории вероятности. Понятно, что не все присутствуют. Как оценить уважительность причин? Кто-то на работе, понятно. Кто-то, ну, болеет, обстоятельства, тоже понятно. А кто-то по другим причинам. И эти причины очень разные. И, может быть, стоит преодолевать причины или как? Ну, я так, риторически. Так вот, хотелось бы порефлексировать немного на эту тему вместе, потому что мне кажется, что вопрос, который мы сегодня подняли, очень важен. Я название своей проповеди взял из Паралипоменон, автор там очень метко подметил, когда Давид собрал народ, у них был повод праздновать, и они все праздновали. И знаете, как автор в Паралипоменоне пишет? «И они ели и пили пред Господом». Как вам такое? Нормально звучит. «Ели и пили пред Господом». Это хорошо или нет? Или это суета? Это мирское, знаете, вот, ну, собрались попоститься, это понятно. Собрались помолиться, это тоже понятно. Собрались, ну, как-то прибыть в откровения Господних, а тут собрались есть и пить пред Господом. Нормально вы себе служите. Представьте, чтобы мы сюда кофе занесли, пироженки всякие, и собираемся, едим, пьем пред Господом, молимся в это время. Но, оказывается, у евреев так было. У евреев так было. Так вот, первый вопрос, который мне хотелось бы поднять, он буквально так и звучит. Статус мероприятия. Вот как можно объяснить? Как его Библия нам характеризует? На секундочку представляем. Царь собирает подданных. И у каждого из подданных есть привилегия быть на встрече с царем. Я извиняюсь, что похвалюсь. Как-то мы с Нелей в компании друзей путешествовали куда-то, кажется, на Аляску, круиз. И, честно говоря, мы скромные взяли себе номерочек, и там все включено, и думали праздновать. Вдруг мы приходим и смотрим, у нас на кровати лежит конверт, мы его распечатываем, и они нам говорят: «Вы выиграли, по-моему, там две встречи, два ужина с капитаном корабля». Мы такие: что так можно? Ничем не отличились, ни в чем не участвовали, ничего не отжимались, там не прыгали, ничего, просто так случилось, что мы не знаю, кто, как они там разыгрывали призы. И мы вначале подумали, что это шутка, но оказалось, это правда. И мы правда пошли на ужин, там в его каюту, ну, как бы там такой предбанник, где он там собирает своих подданных, свой близкий круг. И там за нами ухаживали, мы там попробовали все, что только можно было попробовать, съесть и продегустировать. Вот. Так я к чему? Писание нам показывает вдруг неожиданно, как проходят встречи с царем. И там очень часто все связано с едой, оказывается. Например, обратите внимание, Откровение. Первая история, то есть Бытие. Первая история, которую мы встречаем. Что происходит? Адам с Евой согрешают каким образом? Что съели не от того дерева. Еда, да, связана с едой. Откровение, последняя глава, последний аккорд, о чем мы понимаем из Божьих откровений. И тогда будет брак Агнца. И что там будут делать? Есть и пить. Снова еда. Прочитайте всех патриархов. Авраам что-то заметушился, делами занялся, видит путников и понимает, что это Господни посланники, ангелы. И что он говорит? Он говорит: подождите, задержитесь. Я сейчас заколю Агнца или Тельца, и мы приготовим ужин, и сядем и будем ужинать. И Иаков ужинает. И Исаак ужинает, и Авраам много раз ужинает по всяким важным поводам, когда Господни посланники приходят для встречи с ним. Давид множество раз. Как только получается выигрывать победы, как только собирает Израиля, перевносит ковчег, ну, каждому накрывают стол и празднуют, собираются вместе и ужинают. И это правда. Поэтому новозаветная церковь в апостольские времена воспользовалась этой же доброй традицией. Я пытаюсь ответить на вопрос, это просто суета или это важно? Вот я хотел бы поднять этот вопрос и показать, что это не просто суета. Это не просто того, что нечем заняться. С библейской точки зрения это мероприятие важно, потому что оно отмечено здесь. Ну вот, возвращаясь к Иисусу Христу и к тому служению, которое мы сегодня с вами имели. Христос очень серьезно говорит, если кто будет пить или не будет пить. Так вот, смотрите, с чем это связано? Это связано с откровением последней главой, что когда-то все, уверовавшие в Господа Иисуса Христа, переместятся из времени в вечность, и там у великого белого престола будет праздник, скиния Бога и человека. И там мы окажемся за брачной трапезой, которую Отец в честь Сына устроит. Мы планируем там быть или нет? Можно спросить? Каждый из нас. Как вы? Есть в планах? Конечно, есть. Конечно, есть. Так вот, если я и ты, мы планируем, по крайней мере, мы с Павлом уже определились, вот, и слышу еще голоса, и даже те, которые так негромко заявили, верю, что вы тоже для себя в календаре это имеете в виду, как очень важное и ключевое эпохальное событие вашей жизни, что все ради того, потому что мы туда поднимаем наши глаза и направляем наши пути. Так вот, Христос по дороге говорит нам: друзья мои, когда вы на земле, очень важно, чтобы вы ели от тела моего и пили от крови моей. Зачем? Потому что это важно. Если вы не будете есть от тела моего и пить крови, от крови моей, не будете иметь вечной жизни, не окажетесь там. Но это же серьезно. Потом Иисус посвящает еще одну притчу этой теме и рассказывает об этом, что Он послал слуг и звали всех, и все приходили, приобщались. Ну, кто-то не пришел. Потом звали второй раз. Мы знаем эту историю. Потом звали третий раз. Вы слышите? Очень радикальные вопросы жизни и смерти, будущего нашей бессмертной души. Они связаны с чем? Христос берет как иллюстрацию, как метафору, пример, образ, и показывает нам снова на примере чего? На примере ужина праздничного, который устроил Отец в честь своего Сына. И звал званных. И потом Христос, резюмируя, скажет: вот все те, которые отказались, которые не пришли, которые пренебрегли, которые не захотели, не окажутся там. Вот так. Поэтому, когда у нас есть долгосрочная цель относительно того праздничного аккорда, который ожидает нас всех в вечности, как человечество, уверовавших, нам нужно на это ориентироваться. И Христос говорит нам о чем? О своей крови. Что это значит? А это значит наш статус. Потому что мы искуплены кровью Его. Мы омыты Его кровью. Мы оправданы Его кровью. Мы освящены Его кровью. Мы приобщились благодаря Его крови. Поэтому, если мы почитаем Его кровь, приобщаемся к Его крови, значит что? Это значит то, что мы утверждаем наш статус, который показывает нам Господь в Его Священном Писании. Мы признаем этот статус, и мы входим в этот статус. Тогда второе. Христос говорит: а если кто не будет есть от тела моего? А что значит есть от тела моего? Это о чем? А что есть тело Христово? Это Его церковь. Но это неоднократно утверждают апостолы. Павел посвящает этому очень много времени, чтобы объяснить им это, что тело, он глава церкви, а церковь есть тело его. Приобщаться к крови, понятно, статус во Христе, а приобщаться к телу – это как? Функционировать в теле Христовом, как в организме Христа, почитая тело Господне, не вырывать себя оттуда из контекста, быть частью. Это смирение, да? Так Христос об этом много говорил, и сегодня Олег уже об этом рассказывал нам. Если ты хочешь большим быть, так будь слугою. Потому что те, которые на мирских нормах приходят в отношения, они пытаются как-то сверху. А вы, когда приходите, научитесь любить, научитесь ценить, научитесь уважать. Потому что без этого никак. Ну, например, Христос говорит: блаженны чистые сердцем, ибо они что? Бога узрят. А как можно узреть Бога? На земле. Можно или нет? Можно. А как? И Христос объясняет дальше по списку. Он говорит: придет время Божьего суда, и Он будет констатировать некоторые вещи. И вот одним Он скажет: я был наг, я был болен, я был в нужде, и вы послужили. И они так немного смутившись скажут: в смысле, Господи, а когда мы Тебя таким видели? А Он говорит: когда вы видели одного из малых, меньших. Помните, мы размышляли о том, что кто ближний, да? Можно философствовать, можно мудрствовать, а можно взять линейку или как, рулеточку, да? И отмерить, кто мой ближний. И я, когда у себя отмерял, я понял, что мой ближний – это моя жена. Потом чуть дальше по списку – мои дети. И дальше до ближних. А как отмерить меньшего? По росту? Возможно, тоже можно. Может быть, по возможностям. У кого-то немного меньше здоровья, чем у тебя. А у кого-то немного меньше возможностей, чем у тебя. А у кого-то немного меньше финансов, чем у тебя. У кого-то связей меньше, чем у тебя. У кого-то способностей меньше прокрутиться как-то в жизни, чем у тебя. И он в этом смысле меньше. С меньшими возможностями. А у тебя больше возможностей. И когда ты замечаешь рядом с тобой того, у кого меньше возможностей, ты ему служишь. Ты его поддерживаешь. Ты ему подмогаешь. Ты вдохновляешь его и воодушевляешь. И куском

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Направили. А те, которые меньше, чтобы ты позаботился и послужил. Вот и все. Таким образом, здесь, на земле, мы можем увидеть Бога. Только для этого что нужно? Чистое сердце. Чистое сердце. Ибо если сердце лукаво, ибо если сердце подозрительно, ибо если сердце окаменевшее, то ты не увидишь ни одного меньшего, чтобы послужить. И потом придешь туда, и Господь скажет, ну и? А ты скажешь, так не было рядом. А те лицемеры, а те брехуны, а те лукавые, а те подлецы. Не было кому, я не хотел себя растрачивать на негодных людей. Ты прожил, и вокруг не было, видел всех негодных. А другой прожил и увидел возможности, меньших увидел. Просто меньших. И он реализовал Божью благодать через себя. Так вот, уважаемые, возвращаясь к тексту снова, мы видим, согласно Христа, Он говорит, если вы в жизни почтите мою кровь, вы будете там. И если вы в жизни почтите мое тело, вы будете там. Вкусите мою кровь. Вкусите, примите. Вкусите это принять. Бабушка как-то говорила у нас в детстве, Есыша, не принимая организм. Есть такое, да? Можно уже и покушать, а организм не принимает. Так вот, если чистое сердце, тогда организм принимает. Если не чистое сердце, если там есть вирусы, тогда организм не принимает, идет отторжение, и ты не можешь пить его кровь и есть его тело. Христос говорит, что это важно. Так вот, друзья мои, о чем знали апостолы? Апостолы знали, потому что они находились, скажем так, одной ногой в той восточно-иудейской традиции, и они знали, что такое есть и пить пред Господом. И теперь они в новозаветней церкви. И они поняли задачи, которые поставил Господь. В чем они? Донести Евангелие Божьей благодати тем, кто не знает. Поддержать в вере кого? Тех, которые знают. Послужить нуждам святых тем, которые имеют эти нужды. А как это сделать? Так хорошая площадка – это встречаться и есть, и пить пред Господом. Поэтому давайте мы прочитаем несколько библейских текстов и посмотрим, о чем они говорят. Деяния апостолов, 2 глава. Просто начало Церкви Божьей. Как там все начиналось? И вот смотрите. Мы же понимаем и веруем, друзья, во что? Что Господь создал Церковь. То есть Духом Святым Он погрузил нас, крестил. И если вы читаете 2 главу начала, да, там очень разные люди по национальному признаку, по социальному, по культурному, по религиозному и так дальше. Там перечисляются, ну, как мы говорим так в коридорах, всякой твари по паре. Ну, там все. И вот Дух Святой сходит на них всех. Религиозные разногласия объединяются. Нивелируются. Они ничтожны. Политические ничтожны. Социальные ничтожны. Потому что Дух Святой сумел всю эту массу погрузить, крестить, погрузить в тело Иисуса, в церковь Иисуса Христа. Что значит в тело Христа? И вдруг вот эта масса, которая собралась там в Иерусалиме и услышали Евангелие, пришли к алтарю, во мгновение ока стала организмом и телом Иисуса Христа. Они стали все функционировать. А потом покаялись 3000 и присоединились. А потом покаялись 5000 и присоединились. И вы представляете, уже 8 тысяч присоединившихся, как они могли функционировать? Господи, так не нужно менеджмента большого и сложного, хотя он помогает. Не нужно всех этих маркетинговых ходов, не нужно планинг-центров, ну, которые нам помогают, да, как без этого, социальных сетей. Вот они, социальные сети, естественные и природные. Они в один день собирались в храме, а в иные дни собирались по домах. И вот смотрите, что говорит Писание. Два текста, я думаю, нам покажут. Деяния апостолов, 2 глава. Смотрите, что Лука записывает в 42 тексте. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и молитвах. В преломлении хлеба это понятно. В учении апостолов это понятно. В молитве понятно. И еще один пункт. В общении. Ну, по логике кажется, ну, так если мы уже молимся, так можно, ну...

0: общение. Так это же общение. Оказывается, с еврейской точки зрения, ты можешь прийти на молитву и не общаться ни с кем. И тебе до них, и им до тебя. Мы умудряемся. Мы можем прийти в церковь, приобщиться и тоже ни с кем умудриться не общаться. Зайти на 5 минут позже и без 5 выйти, и наши вы на меня все сдались. Ну, мы можем, если что. И даже, ну, тем более в наше время, включил каких-то инфлюенсеров и слушаешь одну проповедь за другой, одно учение за другой. И зачем вы мне все знали? Надо. Я дома могу сразу. Я пришел к одним моим приятелям. Она говорит, я беру, ну, короче, у нее 3 ноутбука стоят, и она в воскресенье все 3 собрания одновременно смотрит. Что там в Саенко робится, что там в Ровенских робится, и что там в Кальчика робится. Сразу на одном столе и при этом ужинает. Без проблем. Без проблем. Ну, можно. Но вот смотрите, отдельно отмечено в общении. И вот, чтобы понять немножко больше, что же это такое общение, смотрите 46-й текст. «И каждый день единодушно пребывали в храме». Что делали? «Преломляли по домам хлеб и принимали пищу в веселье и простоте сердца». Так вот, можно подумать, что? Ну, причастие делали. Но нет. Причастие само собой. И вот смотрите как, прямо вот Духу Святому и Луке нужно было нам прокомментировать, чтобы для скептиков не было повода, ну, срезать углы. Каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб. Преломляли хлеб, может, это причастие, может быть. Но дальше принимали пищу. А это уже не причастие, это уже пищу принимали. Бутерброды резали и пироги пекли. А дальше... В веселье и простоте сердца. И вот, смотрите, интересная характеристика, если выписать описательные термины. Они были единодушными, они были в веселье и они были в простоте. Вот такой позитив царил. Хорошее настроение, единодушие, принятие друг друга и простота. Классно же? Вот как делать домашнюю группу? Вот так. Будьте простыми. Не надо выделываться, не надо умничать. Не надо из себя строить там дядю Васю, Петю, Степу, кого хотите. Просто будьте просты. Дальше. Идите без бу-бу-бу. Обязательно кто-то найдется. А что там Папа Римский сказал? А когда уже там вот Папа Римский это главный масон или главный антихрист? А ну вам надо. Придите с весельем, с хорошим настроением. Придите, чтобы открыть Писание и прочитать Слово, насладиться, вдохновиться друг друга и так дальше. И вот поэтому эти группы имели действие. Поэтому люди туда бежали. Потому что там было, есть такое старое слово, радушие. Радушие. Это хозяева welcome, так, знаете, наверное, welcome, похожее чуть-чуть. Ну, радушие, это вообще крутое, крутой термин, ну, хотя бы так наполовину по-американски. Радушие. И теперь настроение хорошее. И теперь простота, доброжелательность. Вот эти все термины исключить, это примерно мы видим атмосферу, какая была в Деяниях апостолов. И когда вот это все было, они преломляли хлебушек, все, что у них там были, ели и пили пред Господом. И это было благословенно и важно. Так вот, суммируя все это, я пытаюсь ответить на вопрос, важность участия в этом мероприятии. Когда апостолы увидели эту массу людей, и они поняли, что должны служить друг другу, должны возрастать духовно, поддерживать духовный рост. Как это сделать? А это очень хорошо сделать, если церковь будет собираться по домах. Потому что там можно замечать беременных, там можно замечать больных, там можно замечать нуждающихся, стражников, странников и, ну, и всех остальных. Там все, там можно послужить друг другу. Тебе послужат, и ты послужишь. Это очень хорошая возможность в такой компактной атмосфере. Поэтому, друзья мои, мы веруем в это. Очень часто, знаешь, чтобы наши дни было как у апостолов. Давайте сделаем. Помните, как Илья? Илья говорит перед Господом: Господи, я сделал естественную платформу. Построил жертвенник, положил жертву. Вот я сделал то, что я должен. А теперь пусть огонь от тебя придет. И таки огонь пришел. Так мы хотим действий Святого Духа, как у апостолов. Да, почему нет? Мы хотим исцеления чудес. Да, почему нет? Мы хотим, чтобы действовала благодать Божья, сверхъестественное могущество, могущественно. Да, почему нет? Так давайте для этого сделаем естественную платформу. Давайте будем собираться по 15-25 человек, служить нуждам. Есть нужда, знаете, один человек стоит, молится: Господи, надо $150 покрыть билл. Ну, ты понимаешь, ангелы могут принести, или там ворона, или что, у тебя в кармане есть. Ты раз благословил, чтобы не отвлекать Господа, потому что у тебя нужда за исцеление тещи. А там уже, ну, посерьезнее. Аминь. Вот. Понимаете? И как бы решаются вопросы. Вроде как бы ты подслушал молитву и уже помог человеку. А то, что ты не смог помочь, Господь добавил. И таким образом решаются нужды Божьего народа, когда мы собираемся вместе. Это хорошая возможность, друзья. Я думаю, что пастор Алекс и объявления там и так дальше ведут нас и ведут нас в курс дела. Я хочу вдохновить каждого, пользуясь случаем, друзья. У нас начинается сезон домашних групп. Все в домашних группах, кто-то еще не в домашней группе. Ну, пожалуйста, будьте проще, в простоте. Я думаю, что если вы будете обладать простотой, ничто не станет препятствием для того, чтобы вы стали частью домашней группы. Приходите, и осень, зима, весна, дожди, все. Все парки позакрывались, ну, как бы. Давайте проведем в христианских общениях, в христианских домах. У кого-то есть возможность, предоставляйте ваши дома. У кого-то есть возможность, делайте бутерброды. У кого-то есть возможность, и вы как... Один мой приятель говорил: я как невыдоенная корова, у меня столько откровений от Господа. Ну, приходите на домашнюю группу, делитесь откровениями, ну, вдохновляйте друг друга и так дальше. И пусть это все будет для созидания и назидания. Давайте будем в этом плане дружны. Я еще хотел бы пару минут времени взять для того, чтобы ответить на вопрос, а что является причиной? Я покажу несколько причин, что препятствует человеку не оказаться за этим же праздничным столом. Помните Давида? Для Давида было важно там быть. Но была настолько радикальная причина, что он там не оказался, и его место пустое. Нам бы не хотелось, чтобы чье-то из вас место оказалось пустым. Потому что двери дома открыты, стульчики расставлены, чаек заварен, пицца уже дожаривается, тебя ждут, а тебя нема. Почему? Так вот, почему, обращаясь к библейским текстам, поучимся из Божьего Слова. Первая причина, очень понятная, это что? Конечно же, это грех. Первая причина, которая препятствует. Я нередко привожу в пример история с Адамом, потому что я много раз слышу, вот знаешь, не дай Бог, ты согрешишь, и Бог уже отвернулся и убежал, и ты уже найти его не можешь. Это неправда. Это неправда. Бог был в Эдемском саду до согрешения Адама и после согрешения Адама. И в назначенное время, на назначенное место, в назначенный день Бог таки пришел. А кто не пришел? Адам. Так вот, грех не отвернул Бога, а грех спутал с толку Адама. Бог пришел и говорит: Адам, ты где? Адам в кустах. Еще и с этими одежками, да? То есть, что произошло? Грех разлучил человека с Богом. До этого Адам с Евой были оба наги и не стыдились, были откровенны. А теперь поставили пароли на свои телефоны и сделали отдельные счета. И много других фиговых листочков на себя надели. Вот и все. А раньше у Адама с Евой не было паролей. И не было отдельных счетов. И не было отдельной кухни. Все было просто. Это грех разрушил отношения с Богом и друг с другом. Поэтому, ну, этому можно посвятить целую проповедь, друзья. Это очень паршивая гадость. Я не знаю, какие эпитеты подобрать. Грех – это страшно плохо. Это страшно плохо. Поэтому надо же избегать греха. Или каяться, и восстанавливаться, чтобы грех не разрушил. Потому что это одна из ключевых причин, почему некоторые не добираются ни до причастия, ни до общения святых. Вторая причина, и мы тоже ее хорошо видим, это суета. Вторая причина – это суета. И очень хорошая иллюстрация, которую мы тоже хорошо знаем, это когда на тот самый брачный пир собирали, да? И там такая интересная мораль в этой истории. Тот говорит: я поле купил, тот говорит: я бизнес сделал, тот говорит: я женился. Ну, вроде как бы, сложность-то в чем? А что, не надо бизнесом заниматься? Надо. Что, жениться не надо? Надо. А что, заботиться о поле не надо? Ну, конечно, надо. Знаете, ну, в чем? Я вот как-то пару воскресений до этого проповедовал, и потом сам себя переслушал, и думаю, надо поправиться, поправить ситуацию. Я, ну, если радикально смотреть, Христос как сказал? Есть основание, это камень и песок, да? Ну, вроде бы понятно, нужно строить на камне, а на песке не нужно. Я, первая профессия у меня каменщик. Это из кирпича делать кладку. Так вот, в еврейские времена, вот если вы поедете куда-то на восток, посмотрите там Египет и так дальше. Так даже в Европе старое здание. Они строили из камней настолько, что были камни большие, а вот швы между камнями, ну очень мизерные. Там растворчик очень мизерный. А потом стали строить так. Такой кирпичик и еще такой наполовину шов. Шов из песка. Я к чему всю эту историю рассказываю? К тому, что, знаете, мы так строим наши здания, что без песка не обойтись. Ну, без песка не обойтись. Да, мы понимаем, что фундаментально это камни. Фундаментально это камни. Но песок немного помогает, чтобы строить. Может быть, в этом как бы такое секреты всех наших отношений. Потому что, смотрите, собираться вместе, если рассказывать анекдоты, обсуждать непонятно что, то это превращается в суету. И это не надо, и это неправильно. Но собираться вместе, преломлять хлеб, жарить мясо, общаться и размышлять о вечных ценностях, это категорически важно. Поэтому вроде как бы мы используем немножечко песочек, но есть краеугольные камни. И краеугольные камни – это общение с Богом. Краеугольные камни – это молитва. Краеугольный камень – это причастие. Краеугольный камень – это учение апостолов. Краеугольный камень – это пророчество святых. Это краеугольные камни, на которых мы строим. Но чтобы оно все слаживалось, мы пылесосим дом, приглашаем друзей, улыбаемся, звоним, завариваем чай или покупаем кока-колу, там, ну кто что, да, собираем, делаем пиццу и проводим время вместе. А другой человек говорит, я в это время занят другими делами. Что он делает? Тоже что-то жарит, тоже что-то кушает, тоже в какой-то компании сидит. Но смыслы другие. Я думаю, что мы понимаем это все очень хорошо. Вторая проблема или причина – это суета, которую Христос нам объяснил и показал. Третья причина, которая очень четко видна в Слове Божьем. Вспомните старшего сына. Я сегодня напоминаю очень известные истории, которые мы хорошо знаем. Папа накрыл стол в честь покаявшегося младшего сына. Старший стоит с открытой дверью и не зашел. Что ему препятствовало? Ни папа, ни запах из кухни, ни младший сын. Внутренний барьер. Что? Характер. Характер, принцип, подход. Сколько таких людей сейчас? Я не приду, потому что там у вас в хоре не тот поет. Я с вами не связываюсь, потому что у вас причастие не тот проводит. Или пастор не в таких туфлях. Или там еще, 150 причин. Потому что он со мной на работе работал, и я вот его видел там и знаю, как он гвозди забивает или еще что-то делает. Все, поэтому я к вам не приду. Это о чем? Это про характер. Это про характер. И можно это продолжать. Вот на примере старшего сына. Почему он не пришел? Это про характер. Вот есть упертый характер, нудный характер, вредный характер. Знаете, мы можем прикрываться. Знаете, мы даже грехи обзываем по-другому теперь. Заниженная социальная ответственность. В Библии блудница. Все. Сбитые парадигмы в восприятии добра и зла. В Библии грех. Все просто. Но, понимаете, интроверты, экстраверты. Я прожил жизнь и с бабушкой, и дедушкой, и с папой, и мамой. И никогда у нас никто не разбирался, кто там экстраверт, а кто там интроверт. Кто по верхах, кто по низах там. Кто пол моет, кто пыль сдувает. Никто, да? Понятно. Мы работаем над собой. Потому что раньше мы ориентировались на Господа, раньше мы ориентировались на смыслы, а сейчас мы пытаемся разобраться, найти себя. И гоняем, ищем себя, что уже никуда попасть не можем. Я утрирую немножко и, конечно же, иронизирую над этим. Но я хочу сказать так. Да, мы разные. Да, кому-то легче открыть дверь к незнакомому человеку, кому-то сложнее. Но если мы пойдем и будем подпитывать наши комплексы, подпитывать наши страхи, подпитывать наши амбиции, подпитывать наши обиды, подпитывать нашу... Ну, мы же все, знаете, если с точки зрения психосоматики, мы можем сказать, что единственный безупречный человек на земле, безупречный человек на земле, единственный — это кто? Иисус Христос. Мы все немножко патологически, знаете, на пару процентов. Помню, как с нами занимались там, один психолог говорит, кто ручку грызет, уже есть патология психологическая. Ногу на ногу заложил, и там колено это шатает, уже все, уже можешь к психиатру идти и так дальше. И когда мы со всем этим разобрались, то мы говорили, как ученики Христа, а кто из нас не порочен? И учитель говорит, непорочен один, Иисус Христос. Все мы деформированы грехом. Поэтому, родные, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то в ту сторону, кто-то в другую. Ну, давайте не будем разбираться, что почему он грешит не тем грехом, чем я. Мы где-то чем-то, ну, об что-то спотыкаемся. Я к чему? Третий пункт, о чем мы говорим, это характер. Это характер. Дай Бог нам наши характеры отправить на крест. Смириться под крепкую руку Божью и понять, что братство нужно любить, и Бога нужно чтить, и иметь общение со святыми важно. Наконец, четвертое и последнее, на что я хочу обратить внимание, это какой-то такой серьезный, это мировоззрение, я скажу так. Это сложившееся твое мировосприятие. Вот, например, живет у дедушки Авраама и у папы Исаака живет сынок Исав. Ну, вроде как бы понимает. Ну, наверное, дедушка Авраам рассказывал раз 150 внукам о том, что Господь с ним разговаривал. И он вышел из Ура Халдейского. Наверное, отец Исаак передавал детям, что, ребятки, мы помечены Господом, и у нас есть миссия определенная. Повзрослел этот тинейджер или юноша, молодой человек, разговаривает со своим братом там по поводу первородства, помните? И он такой, а на что оно мне надо? Хочешь первородство? Да забирай. За что? За чечевичную похлебку. Как вам такое? Вот такое. Это пренебрежение. Или мне это не надо, а я это не хочу. Почему? Это же здесь не про грех. Понимаете, да? Здесь не про грех. Он же не согрешил. Второе. Это не про суету. Третье. Это не про характер. Это про определенное сбитое мировоззрение. Вот как-то есть такое восприятие. А зачем оно мне надо? Потом Христос скажет, будет стоять на Лионской горе, пророчески видеть, что ожидает их, и со слезами на глазах скажет, люди добрые, мои сестры и братья, сколько раз я хотел собрать вас под крылья, в безопасность, в благополучие, в сохранение вашей жизни, в продление вашего рода, в будущее благословенное для вас. Сколько раз я хотел собрать. А что помешало? Грех? Нет. Суета? Нет. Вы не захотели. Точка. Я хотел, а вы не захотели. Это четвертое, для меня кажется, в наши дни, ну, это такое краеугольное. Знаете, я так, ну, мы собираемся, сказали мужчинам, давайте, у нас посещают церковь на всех трех потоках где-то 1800 людей. Если поделить так наполовину, ну, у нас так примерно смотрится, то я думаю, что человек, ну, 700 мужчин точно есть. И мы трезвонили и трезвонили. Я лично отправил личных текст-месседжей, знаете сколько? Кто предположит, подарю книжку? Нет, не 200. 400 кто сказал? С меня книжка. 400 текст-месседжей отправил, лично я каждому. А у нас было 450 человек. 50 человек пришли без моего личного приглашения. Но я имею в виду что, друзья? Что, конечно, люди слышали, слушали, и потом, да нашего нам и не надо. Я понимаю, что есть процент, у кого не получилось. Я не хотел бы как-то давить на чувства и выставить как-то некомфортно. Я понимаю, что у людей не получилось с уважением, с огромным уважением. Но я тихо подозреваю, что есть такая категория людей, людей, которые, знаешь, а зачем оно мне надо? А что, все идут? Так же самое в домашней группе, Алекс, пастор Алекс, а без этого как-то можно? Вот я, діди мої не ходили в домашні групи, батьки мої не ходили в домашні групи, середа, молитва, в п'ятницю розбор, в воскресенье, утром, вечером, і все. І ніяких цих ваших цих домашніх груп не було ніколи. Ну можна так, ну якщо ми збираємося, можна проще. Ну ні, а не хочу. А зачем это мне надо? Ну у мене, как бы історія ця продовжується. Потім, коли він вже став... Локти кусать Иаков, прибежал к отцу и говорит: Господи, а у тебя одно благословение, то есть папа, а у тебя одно благословение. Это грустная картина, потому что вот папа, который любит сына, и вот сын, который как-то попал мимо, и потом очнулся и понял, что не туда, в штангу. И папа говорит: сынок, у тебя был шанс, ты от него отказался. Родные, я лет 30 с лишним, 35 пасторства. Я видел историю. Огромное количество мужиков видел, правду скажу. Весь такой, на конях, на велосипедах, на понтах, на всем. Шо мне там Бог, вот мои мозоли. А кто билы за меня платить будет? Тебе хорошо рассказывать, ты там проповедуешь. А я что? А потом жизнь завязала в узел. Прибегает, как цыпленок ободранный. Вот, Господи, может что-то изменить. Ну, спастись можно, но прошлые вещи, которые уже поломаны, ну, что делать? Оно уже все поломано, оно уже все разрушено, оно уже все извращено. Ну, как-то нельзя уже возвратиться к началу. А у нас такое представление, знаешь, у детей верующих родителей. Я могу гулять, блудить, колоться, бухать, все что угодно, но потом придет момент. Приедет Билли Грэм, или Бонки, или Славик Крачок, скажут пламенную проповедь, и я выйду, и брошу к алтарю пачку сигарет, и скажу: папа, я пришел, и Господь вскочит там на колени с этого с великого престола, и скажет: а, сынок, заходи сюда. А что, если он не вскочит? Ты думаешь, все, знаешь, ты перестал курить, и Господь там: а, молодец, заходи. Перестал жену бить, и все. Знаешь, вот хороший стал. Бухать перестал, все. Господь вскочил: да, сынок, заходи. Я так долго ждал, чтобы ты перестал жену бить. А с чего? Ну с чего? А что ты хорошего сделал для Божьего Царства? Ну а ты когда-то его почтил? Ты когда-то его прославил? Ты думаешь, за то, что ты бросишь пачку сигарет или недокуренный какую-то марихуану к алтарю, и все, и Господь тут тебя затащит на небеса? Посмотри эту историю. Дайте будем реалистами. Для него была возможность прийти. Была возможность прийти. Сынок, заходи. Сынок, получай первородство. Сынок, это подарок для тебя. Сынок, будь благословен. Тебе положено это. Он сказал: а мне это не надо. А потом, когда надо, а не получилось. Вы понимаете? Потому что в нашем христианстве мы как-то так взмаливаемся к нашим детям и внукам-отступникам. Ну, пожалуйста, ну хотя бы он. Ладно, сделаю одолжение бабушке. Если еще машину купишь на день рождения, я точно уже приду и крещусь, и все. И брошу пару пачек сигарет. Ну, мы давайте будем реалистами. Христос говорит: есть такое состояние сердца от Адама бунтарское. Вот все направо, я налево. Все в домашней группе — не пойду. Все мужчины там: давайте соберемся. А я, что мне не надо? Мне не надо. Первородство, а зачем оно мне надо? Есть такое внутри. Оно должно быть сокрушено. Потому что оно, оказывается, сильнее того, чтобы ты был на своем месте. И приходит время, и начинается праздничный ужин. И твое место пустое. И все смотрят с сожалением. Он должен был здесь быть. Для него готово место. За него молилась мама. О нем постилась бабушка с дедушкой. За ним бегали и звали туда и сюда. Он пренебрегал. Пришло время Х. Праздничный стол готов. Заиграла музыка. Все собрались в честь. Твое место пустое. Так было с Давидом. И на то была причина. Да поможет каждому из нас Господь. Давайте мы поднимемся. И я хотел бы, чтобы мы вместе помолились. О чем? Чтобы Господь дал нам благодати, друзья. Каждому из нас. Мы размышляем о Божьем Слове и о Божьих путях. о Господнем предназначении. Мы размышляем. Я не знаю, как ты себя чувствуешь. Мы пытались через Божье Слово убедить каждого, что взаимодействовать с Богом – это важно. Взаимодействовать с Божьим народом – это важно. Смирить себя под крепкую руку Бога – это категорически важно. Быть частью тела Христова – это полезно и необходимо. Этому учит нас Божье Слово. От Бытия до Откровения мы это увидели. И Он, Христос, главный на этом брачном пире, сказал: «Дружище, если ты хочешь быть там, за моим столом, вкушать с того стола, ты должен вкушать с этого стола со святыми. Если ты отказываешься вкушать со святыми здесь, то ты можешь там не оказаться, и это серьезно». Мы поднимали серьезные вопросы о смыслах, вопросы о судьбе, вопросы о будущем. Пусть Бог благословит каждого, кто слушает, возможно, кто-то еще потом нас будет слушать. Да поможет Господь, возможно, это слово очень важно для тебя, чтобы ты обрел свой путь к Богу, чтобы ты успел вернуться, успел прийти к Нему, потому что правда в том, что некоторые не успеют, и их место за праздничным столом окажется пустым. Хотя все было готово. Для тебя все было готово, но ты решил, что тебе не надо. И это трагедия. Поэтому, если сегодня ты находишься здесь и чувствуешь, что тебе нужно что-то радикально поменять в жизни, ты можешь попросить помощи, молитвы, подойти к служителям, которые здесь у алтаря, мы будем молиться, чтобы Бог дал тебе силы. Я точно встречал людей, которые говорят: я вот здесь вот понимаю, что надо, а внутри не нахожу сил. Как говорится, есть воля, есть сила, а силы воли нету. Поэтому не могу. Пусть Бог благословит, чтобы твоя сила или Божья сила и твоя воля встретились. Чтобы таки получилось у тебя добраться до алтаря. Чтобы таки получилось у тебя прийти к Нему. Бог, дай благодати каждому из нас. На самом деле мы все нуждаемся в помощи от Господа. Поэтому наша молитва именно об этом. Брачный пир готов, с Его стороны готово все. Боже, благослови наш земной жизненный путь, чтобы мы не промахнулись. Благослови наши земные жизненные суетные дела, чтобы они всегда были направлены к главному, к важному, к бессмертному, к вечному. Да поможет нам Господь и благословит нас. Давайте помолимся вместе.
1: Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые проповеди, вдохновляющие послания и все, что происходит в жизни нашей церкви. Делитесь этим видео с друзьями и до скорой встречи.
2: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
3: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
4: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
5: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
6: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
7: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
8: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
9: Ты слышишь?
10: Конечно, все слышат.
9: Это радио.
10: И такое доброе.
9: Доброе радио для всех.
10: Доброе радио для каждого.

0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий краткой сводкой новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Дональд Трамп пообещал выплатить по $5000 всем взрослым американцам, если республиканцы победят на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре. Употребление парацетамола во время беременности может вызывать изменения матки и яичников у новорожденных девочек, сообщает сегодня американская пресса. Компания Apple представила складной iPhone Duo, устройство за $2000. Это рискованный первый шаг нового директора Джона Тернуса. В Молдове и Украине заявили, что вылет Зеленского из Кишинева задержали из-за беспилотной угрозы. А, как мы ранее сообщали в выпусках последних известий, премьер Норвегии говорил, что президентский самолет едва не столкнулся с дроном. Конец цитаты. Тем временем российские военные нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области. Погибли 5 человек. Еще 67 ранены, в том числе 8 детей. Российские военные испытывали в Арктике новые технологии для вывода из строя подводных кабелей связи, сообщает агентство Reuters. Украинский McDonald's сократит меню в некоторых ресторанах из-за перебоев с продуктами питания. Международное агентство по атомной энергии зафиксировало новую активность в районе строящегося иранского ядерного объекта Гарам-Кирка возле Натанза. В этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил агентству Bloomberg. Тем временем президент Дональд Трамп спрогнозировал падение цены на бензин до $0.79 за литр после окончания войны. Не только Дональд Трамп пытается перекроить карту мира, к нему присоединилась также и Япония. Она потребовала изменить новую карту, принятую ООН из-за принадлежности Курил. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. Календарное лето 2026 года выдалось рекордно жарким на планете Земля, и в августе пали еще несколько температурных рекордов, об этом сообщили в четверг европейские ученые. И впервые с ноября 2025 года глобальное потепление превысило в августе отметку в 1,5 градуса по Цельсию к доиндустриальному уровню 1850-1900 годов. Это первый рубеж на пути к катастрофическим изменениям климата, удержать которые договорились все страны мира Парижским соглашением от 2015 года. Кстати, нагревается не только воздух, но и, конечно, океан, что особенно беспокоит ученых, поскольку именно океан покрывает более 70% поверхности Земли и абсорбировал 90% избыточного глобального потепления последних десятилетий. Так что уровень воды будет подниматься. В Филадельфии в ближайшие дни будут 80 градусы по Фаренгейту, своего рода подарок к празднику Рош-Хашана. И только, возможно, в воскресенье во второй половине дня может пойти дождик. В Порт-Метро Эрии будет прохладно и дождливо. Днем на Рош-Хашана синоптики обещают будет 64 градуса по Фаренгейту. Дождливо. Про небольшого Сиэтла даже будет чуть-чуть потеплее. На Шаббат, на первый день праздника Рош-Хашана, воздух, возможно, прогреется до 70. Но также, как и помните, будет потом дождливо и намного прохладнее. Ну а пока в Портленде и в районе Большого Сиэтла 70 градусы.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации Деград Медиагрупп. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Портлометро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, во штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify через CarPlay Android Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что каждый взрослый американец получит по $5000, если республиканцы после промежуточных выборов сохранят контроль над обеими палатами парламента. Я цитирую его слова. Если республиканцы победят, вы победите вместе с нами и получите $5000. Конец цитаты, заявил Дональд Трамп, выступая на открытии съезда республиканской партии в Далласе в среду 9 сентября. Агентство Associated Press называет обещание финансово и политически невыполнимым, но при этом показывающим, что Трамп рассчитывает за счет смелых шагов увеличить шансы республиканцев на победу. Агентство отмечает, что на популярность республиканской партии влияет, в числе прочего, и постоянно снижающийся рейтинг одобрения Дональда Трампа. По данным Бюро переписи населения нашей страны, в стране живут около 240 миллионов совершеннолетних американских граждан. Напомню, что промежуточные выборы у нас пройдут 3 ноября. На них будет полностью переизбрана нижняя палата Конгресса и примерно треть верхней палаты. В парламенте текущего созыва у республиканцев большинство в обеих палатах.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Развитие женских репродуктивных органов может изменяться под воздействием препарата парацетамол. Как известно, у нас в стране его продают под брендом Теленол, сообщили европейские исследователи. Ученые предполагают, что у новорожденных девочек, чьи мамы употребляли этот препарат во время беременности, матка и яичники оказываются меньшего размера, чем у тех, чьи мамы парацетамола не принимали, сообщает агентство Reuters. Остается неясным, связаны ли обнаруженные в исследовании, проведенном датскими учеными, различия у младенцев с возможными последствиями для фертильности в более позднем возрасте и в период наступления менопаузы. Для более точного ответа на этот вопрос потребуется длительное наблюдение, так и заявила руководитель этого исследования Маргет Бистроп-Фишер из клиники в Копенгаген. Женщинам, принимавшим этот препарат во время беременности, не стоит тревожиться из-за полученных результатов, так отметила Фишер. В Европе генерики Метеринол обычно продаются под общим названием парацетамол, а у нас в стране действующее вещество известно как ацетаминофен. Компания Kenvue, владеющая брендом Теленол, рекомендовала беременным и кормящим женщинам консультироваться с врачом перед применением ацетаминофена. В компании подчеркнули, что этот препарат является одним из наиболее изученных, считается самым безопасным обезболивающим во время беременности. В Kenvue также указали на ограничения методологиям исследования и заявили, что его результаты не подтверждают причинно-следственную связь между приемом препарата и развитием репродуктивной системы после рождения. При этом акции компании упали более чем на 3%. Команда Фишер изучила 302 девочки в возрасте 3 месяцев. При этом данные о приеме препарата их матерями во время беременности отслеживались заранее. Участницы не указывали продукцию, какого именно производителя они использовали. У 92 младенцев воздействие препарата начиналось до 17 недели беременности, а у 67 после 17, а 143 девочки родились у матерей, не принимавших это средство. Оценка воздействия парацетамола и его брендированных аналогов, продаваемых в Дании, проводилась на основе анкет и анализов мочи, которые женщины сдавали регулярно. Дозировки были относительно низкими, Ни одна из участниц не превышала рекомендованную максимальную суточную дозу в 4000 миллиграммов. Чаще всего препарат принимали при головной боли или болях в опорно-двигательном аппарате. Как сообщили следователи, в среднем у девочек, подвергшихся воздействию препарата в утробе, выявлены меньшие размеры яичников, меньшее число фолликулов, то есть структуры, содержащие незрелые яйцеклетки, меньший объем матки и более узкий уровень репродуктивных гормонов. Ученые пояснили, что репродуктивная функция женщины формируется еще во внутриутробном периоде, а девочки рождаются уже с полным запасом яйцеклеток. Ранее эксперименты на животных показывали, что воздействие этого, одного из самых часто используемых во время беременности препаратов на плод, может влиять на запас яйцеклеток и репродуктивную функцию в будущем. Однако до сих пор аналогичных данных по людям не было. Президент нашей страны Дональд Трамп ранее связывал использование Тейленол во время беременности с аутизмом, однако медицинское сообщество и крупные организации в сфере здравоохранения широко опровергли эти утверждения, как не имеющие научных доказательств. В исследовании установлено, что у трехмесячных девочек, подвергшихся воздействию препарата в утробе, объем яичников в среднем был на 40% меньше, объем матки на 13%, а число фолликулов на 23% ниже, и это факт. У детей, подвергшихся воздействию на ранних сроках беременности до 17 недели, отмечен более низкий средний уровень антимюллерова гормона, который используется как показатель количества и качества яйцеклеток. Кроме того, исследователи проанализировали отдельную группу из 1210 девочек, за которыми наблюдали с младенчества до подросткового возраста и чьи матери сообщили о приеме парацетамола во время беременности. В этой группе воздействие препарата до рождения было связано с меньшими размерами матки в период полового созревания и меньшими размерами яичников в подростковом возрасте. Фишер подчеркнула, что исследование не позволяет предсказать последствия для конкретной женщины или конкретного ребенка. У многих женщин, принимавших препарат во время беременности, дочери имели показатели яичников, сопоставимые с теми, чьи матери не использовали это средство. Действующие рекомендации по-прежнему считают парацетамол или ацетаминофен безопасными средствами. При этом, отметила Фишер, высокая температура или сильная боль сами по себе могут представлять гораздо более серьезный риск для матери и плода. В сопроводительном комментарии специалист по репродуктивной медицине из университета клиники Базеля Кристиан де Геттер подчеркнул, что результаты исследования хорошо согласуются с данными, полученными ранее в экспериментах на животных.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Компания Apple удивила весь мир, и социальные сети наполнены новым гаджетом. Всего на второй неделе работы в должности генерального директора компании Apple Джон Тернос объявил о самом радикальном изменении внешнего вида iPhone за почти 20-летнюю историю его существования. В среду Тернос, сменивший во главе Apple Тима Кука, появился на традиционной презентации новых продуктов компании перед гигантским изображением первого в истории складного iPhone. Двойная книгу устройства под названием Duo – это еще и самый большой iPhone в истории компании, а при том, что в Штатах этот телефон будет стоить от 1999 до 3199 долларов, он еще и самый дорогой. Тернос заявил, что дизайн Duo навеян iPad'ом, однако назвал его особенности как телефон-раскладушки пластичными и совершенно интуитивными. Конец цитаты. Специалисты Apple работали над складным iPhone'ом несколько предыдущих лет. В продолженном виде Duo похож на небольшой iPad. Если его сложить, то он выглядит как широкий iPhone. Во время презентации Тернос сказал, что компания Apple пыталась избежать повторения дизайна других телефонов-раскладушек, которые уже есть на рынке. И, по его словам, продукция конкурентов похожа на два сложенных вместе телефона, в результате чего более широкий экран ощущается как намного меньший. Конец цитаты. Duo, продолжил Тернос, это результат целой серии выдающихся инноваций, которые, как мы надеемся, переопределит опыт использования складного телефона. Конец цитата. Примечательно, что Тернус имел непосредственное отношение к разработке нового устройства, поскольку много лет возглавлял подразделение Apple по разработке аппаратного обеспечения. Так что он имел к нему самое, что ни на есть, прямое отношение. По мнению Бена Вуда из компании CCS Insight, Тернуса, вероятно, специально назначили на должность генерального директора в тот самый момент, когда был запланирован один из наиболее значительных запусков нового iPhone за многие годы. В Apple ничего не происходит случайно. Конец цитаты, добавляет Вуд. Эксперт компании Creative Strategies Каролина Маленези, которая присутствовала лично на презентации, считает, что Тернус был в самом центре происходящего, и это практически создавало ощущение, что он тоже был одним из представленных продуктов. Конец цитаты. Изменение дизайна iPhone может быть ответом на критику тех, кто говорил, что после появления первого телефона Apple в 2007 году компания так и не создала ни одной по-настоящему революционной и популярной новинки. И эта раскладушка рискует стать еще одним дорогим украшением их портфолио, которое обеспечивает престиж, но незначимый рост. Конец цитата, так считает Дипанджан Чаттерджи из аналитической компании Фреста. В среду компания Apple также представила новый iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, цена на которые у нас в стране будет начинаться от $1199 и $1299 соответственно, то есть это получается на $100 дороже, чем предыдущие телефоны на своем старте. Четвертый говорит, что складной iPhone может ожидать судьба устройства Apple's Vision Pro, то есть очков смешанной реальности, которые компания продает за $3699, и которые так и не приобрели большой популярность среди пользователей, возможно, из-за своей дороговизны. Но эта раскладушка может стать и новыми часиками Apple Watch, продуктом, который каждый год покупают миллионы людей по всему миру, хотя он и не продается так же хорошо, как сам iPhone. И еще один фактор риск – это привычка пользователей к основным принципам работы iPhone, которая может помешать высоким продажам раскладушек. Складные телефоны – это довольно примечательные устройства. Многих людей они, в принципе, интересуют, но чтобы перейти от обычного телефона к складному, нужно довольно серьезно переучиваться, и в том числе с точки зрения использования программного обеспечения. Конец цитаты, объясняет Миланези. Вот отмечает, что на долю уже существующих раскладушек от таких компаний, как Samsung и Huawei, приходится только 2% всех продаж смартфонов. Ожидается, что новое устройство компании Apple подстегнет интересы и спрос на них, но в компании CCS Insight ожидает, что в течение следующих десятилетий такие телефоны заберут лишь 4% рынка. iPhone остается самым популярным изделием компании Apple, обеспечивая более половины ее ежегодных продаж. В последние кварталы компания Apple с гордостью отмечала, что спрос на ее смартфоны остается на самом высоком уровне в истории, а презентация последних версий iPhone стала самым успешным запуском ее нового изделия. Ну и также в среду компания Apple рассказала о будущем перезапуске ее голосового и текстового помощника Siri, который теперь будет называться Siri AI, то есть Siri EE. Он будет устанавливаться на модели iPhone, начиная с iPhone 18, и получит доступ ко всей информации, содержащейся в самом телефоне, в том числе к текстовым сообщениям и к имейлам. Это позволит ассистенту находить информацию, отвечать на вопросы и совершать различные действия от имени пользователя. Некоторые функции Siri AI будут также доступны на новых часах Apple Watch, и в том числе ассистент сможет записывать разговоры и транскрибировать их, если такая функция будет включена. Тернус назвал новые возможности iPhone с использованием искусственного интеллекта умным личным хабом и признал, что компания Apple сможет учитывать самые личные подробности вашей повседневной жизни. Конец цитат. Ну и также гендиректор уверяет, что вся эта информация будет оставаться неприкосновенной, поскольку ИИ-функции будут часто работать на самом устройстве, то есть без участия третьих компаний.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. 800-51-20-90.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Криминальная хроника. 44-летнего Владимира Кудякова вновь арестовали во Флориде 3 сентября и на этот раз по делу о краже Rolex стоимостью в $7000 в Pompano Beach. Ранее, как мы ранее сообщили в выпусках последних известий, его уже задерживали в мае по другому делу в Майами-Дейд. Расследование вывело полицию на предполагаемую схему с дорогими посылками FedEx, поддельными правами и русскоязычной группой в Telegram. По данным полиции Флориды, 13 мая курьер FedEx приехал к жилому комплексу с часами. Кутяков якобы встретил его и представился получателем, показав поддельные права Флориды со своей фотографией, но данными настоящего владельца Rolex. Следствие утверждает, что Кудяков нашел работу через телеграм-группу для русских в Америке, ну, работу, разумеется, в кавычках, и через нее ему якобы передали номера отслеживания FedEx, имена и адреса получателей, содержимое посылок и места выдачи. И как группа получала эти конфиденциальные данные, пока до сих пор доподлинно неизвестно. 14 мая Кудяков, по версии полиции, использовал аналогичную схему в Дорале, чтобы получить Rolex стоимостью в $53,500. Поддельные права оказались настолько убедительными, что при их сканировании в системе FedEx появились данные настоящего получателя. Помню, что ранее мы уже рассказывали о похожем деле с участием 34-летней Вероники Митиной. Полиция Дорала обвиняет ее в перехвате дорогостоящих посылок FedEx и UPS. По версии следствия, Митина также получала через Telegram задание на кражу посылок. Среди похищенного фигурировали часы Cartier, золотые монеты и золотые слитки. FedEx распространила соответствующее предупреждение с фотографией Кудякова, и 20 числа сотрудник одного из отделений узнал его и, разумеется, сразу вызвал полицию.

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Buha.
1: Филадельфия, в штате Пенсильвания. Вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106.5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify, через CarPlay, Android Auto в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий международными новостями. Оставайтесь с нами.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Продолжается эпопея вокруг вылета Зеленского из Кишинева. Как мы ранее сообщали в выпусках последних известий, премьер Норвегии заявил в эфире НРК, что президентский самолет едва не столкнулся с дроном. Конец цитаты. Власти Молдовы уточнили, что вылет самолета президента Украины Владимира Зеленского из Кишинева был задержан из-за угрозы дронов. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стер ранее заявил, что самолет Зеленского 8 сентября едва не столкнулся с дроном, когда должен был взлететь из Молдовы. Конец цитаты. В пресс-службе правительства Молдовы сообщили агентству Reuters, что воздушное пространство страны было закрыто из-за появления дрона. Всего были задержаны 3 рейса на вылет и 4 на посадку в Кишиневе. Молдова Либера пишет, что сигнал о дроне в воздушном пространстве страны был получен в 16:30 по местному времени. После 17:20 стало известно, что дрон взорвался у села Старые Михалины Рыжканского района. Это примерно в 160 километрах от аэропорта Кишинева. После этого ограничения были сняты, самолет Зеленского вылетел. Случаясь, источник агентства France Press в офисе президента Украины назвал преувеличением заявление премьер-министра Норвегии о том, что самолет Зеленского чуть не столкнулся с дроном. При этом посол Молдовы в Штатах Владислав Кульминский заявил CNN, что, по его мнению, появление дрона в воздушном пространстве страны 8 сентября не было случайностью. «Мы не верим в то, что реактивные беспилотники просто залетают на территорию Молдовы с целью наблюдения, в то время как самолет украинского президента находится на земле в аэропорту». Конец цитаты, сказал Кульминский CNN. Полиция Молдовы объявила, что, по мнению экспертов, обследовавших место падения дрона, беспилотник был одной из разновидностей российского беспилотника «Герань». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что угроза самолету Зеленскому была эфемерной, ее не существовало, это уже признали и сами украинцы. Конец цитаты, так сказал он. Потому что Владимир Зеленский останавливался в Кишиневе на пути в Осло, где он принимал участие в похоронах короля Норвегии, из Норвегии президент Украины отправился в Канаду.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Российские военные нанесли удары по Павлограду в Днепропетровской области. 5 человек погибли, 67 ранены, в том числе 8 детей. Об этом сообщил глава региона Александр Ганжа. Павлоград находится примерно в 70-80 километрах от линии фронта. За прошедший месяц по городу были нанесены как минимум 3 удара 6, 13 и 28 августа. В результате этих атак в общей сложности погибли 2 человека.
2: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Российские военные в апреле пытались испытать в северной части Атлантического океана новую технологию для вывода из строя подводных кабелей связи. Об этом агентство Reuters на условиях анонимности сообщили 2 западных чиновника о том, что в Северной Атлантике были замечены российские подводные аппараты, занимавшиеся злонамеренной деятельностью над критической подводной инфраструктурой. В апреле объявляла Минобороны Великобритании. Тогда сообщало, что британские военные и их союзники по НАТО обнаружили российскую подлодку, которая, как и выяснилось, отвлекала внимание от 2 подводных аппаратов Главного управления глубоководных исследований Минобороны России, которые действовали в этом районе. Военные заявляли в Минобороны Великобритании, дали понять россиянам, что они обнаружены, после чего субмарины покинули эту часть Северной Атлантики. Другие подробности, в том числе точечное место, где были замечены российские подлодки, а также чем именно они занимались, тогда не раскрывались. Источники агентства Reuters сообщили, что российские субмарины были замечены возле Шпицбергена, где лежат подводные кабели, связывающие остров с материковой Норвегией. Кабели, как подчеркивается, никаких повреждений не получили. По данным агентства Великобритании, Норвегия уведомили Россию о том, что им известно об испытаниях новой технологии. Мы

0: Ясно дали российским властям понять, что любая попытка нацелиться на нашу критическую инфраструктуру будет обнаружена и повлечет за собой последствия. Конец цитаты, сообщил агентству глава норвежского Минобороны Туре Сандвик. Агентство Reuters удалось выяснить, что в операции принимали участие в числе прочих американские военные, и о чем ранее, кстати, не сообщалось нигде. Поднимался ли вопрос об операциях российских подлодок в Атлантике во время визита в Москву главы ЦРУ Джона Рэдклиффа, неизвестно. Белый дом на запрос о комментариях не ответил. Комментарии Минобороны РФ получить также не удалось. Какую именно новую технологию по выводу из строя подводных кабелей испытывали российские военные, агентство РС не уточняет.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
3: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
4: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
3: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Украинский Макдоналдс объявил, что из-за перебоев с поставкой продуктов питания в некоторых ресторанах в стране в меню временно могут отсутствовать некоторые позиции. Чтобы сохранить стабильное наличие самых популярных блюд, часть ресторанов в Украине может временно переходить на сокращенное меню, поэтому ассортимент в разных ресторанах может отличаться. Конец цитаты, стрелит РБК «Украина» заявление самой компании. Как пояснили в сети ресторанов быстрого питания, блюда будут возвращать в меню по мере того, как только будет возможность обеспечить стабильные поставки продуктов. Актуальное меню конкретного ресторана можно посмотреть в приложениях McDonald's или партнера по доставке, либо узнать на месте, так добавили компании. В каких регионах рестораны «Макдоналдс» перейдут на сокращенное меню, не уточняется. Украинские СМИ ранее писали об отсутствии некоторых позиций в заведениях и сети в Киеве и в Киевской области. Российские войска в последние месяцы усилили удары по распределительным зонам и складам украинских торговых сетей. В Киеве и в других городах Украины из продажи стали пропадать некоторые продукты. Власти, торговые сети и сами жители подчеркивают, что речь о дефиците продовольствия в стране пока не идет, но реально возникли сложности с логистикой.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Другим новостям. Тревожные новости поступают к нам с Ближнего Востока. Международное агентство по атомной энергии зафиксировало новую активность в районе строящегося иранского ядерного объекта «Гора Кирка» возле Натанза. Об этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил агентству Bloomberg. По словам Гросси, спутниковые снимки и другие средства дистанционного наблюдения показывают перемещение и строительную активность в районе объекта. При этом инспекторы МАГАТЭ не имеют доступа в его подземные туннели и не могут установить, какие именно работы там ведутся. Есть некоторые признаки активности вокруг строительной площадки, но у нас нет конкретной информации о том, какие именно работы там ведутся. Конец цитаты, сказал Гросси. 9 сентября президент Дональд Трамп также заявил, что Вашингтон наблюдает активность в районе горы Кирка и пригрозил Ирану новым ударом. «Я бы посоветовал Ирану не хитрить, потому что нам придется ударить по ним очень сильно». Конец цитаты, сказал Трамп 9 сентября на съезде республиканцев в Далласе. Ранее телеканал CNN на основании анализа спутниковых снимков сообщил, что в 2026 году строительные работы на объекте значительно активизировались. По оценке опрошенных телеканалом экспертов, работы могли перейти от масштабных земляных работ к внутреннему обустройству и укреплению подземного комплекса. Доказательств того, что внутри объекта ведется обогащение или хранится уран, нет. Заявление Гросси получало после того, как Совет управляющих МАГАТЭ передал иранское ядерное досье в Совет Безопасности ООН из-за невыполнения Тегераном требований, связанных с его ядерной программой. С июня 2025 года инспекторы агентства не могут подтвердить состояние и местонахождение иранских запасов урана, обогащенного почти до оружейного уровня. Тогда Израиль и Соединенные Штаты нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Вечером 9 сентября Трамп также заявил, что, по его мнению, война с Ираном закончится сразу после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. Он утверждает, что Тегеран пытается затянуть конфликт, чтобы повлиять на результаты выборов. При этом The Wall Street Journal сообщила, что вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и другие советники предупредили Трампа о возможности значительно более продолжительного конфликта вплоть до окончания его президентского срока. Также президент Дональд Трамп заявил, что после завершения конфликта с Ираном цены на нефть могут резко снизиться. По его прогнозу, стоимость топлива сначала опустится до $0.79 за литр и в дальнейшем ниже $0.53 за литр. Цены на нефть резко упадут, когда мы выиграем войну с Ираном. $3 за галлон, а в конечном счете ниже $2 за галлон. Конец цитаты, написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что снижение произойдет очень быстро. Также наш президент вновь заявил, что Иран никогда не получит ядерное оружие. И на этом фоне в Вашингтоне заявили о готовности противодействовать попыткам Тегерана ограничить судоходство через Ормузский пролив. Об этом телеканалу Аль-Джазира сообщил неназванный представитель Госдепартамента. «Мы продолжим принимать решительные меры против попыток Ирана шантажировать мировую экономику. Мы не позволим Ирану нарушать судоходство в Ормузском проливе и держать мировую экономику в заложниках». Конец цитаты, сказал представитель ведомства. По его словам, Соединенные Штаты контролируют свои действия с партнерами в регионе. Ранее секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что экономическое давление Вашингтона может привести к полной блокаде иранскими военными района Ормузского пролива. В соцсети X он написал, что Тегеран пересмотрел оперативную стратегию в отношении американских кораблей и военных баз. А в понедельник МИД Ирана заявил, что Тегеран считает законными возможные меры по защите своих интересов в ответ на морскую блокаду и введенные штатами санкции. В августе Вашингтон, напомню, начал операцию «Экономический изгой», направленную на усиление финансовой изоляции Ирана и давление на Тегеран с целью добиться уступок в конфликте. Ну, а что интересного нам еще расскажет Дональд Трамп? У нас есть запись его очень коротенькой пресс-конференции перед его вылетом в Даллас. Он, в частности, говорит об окончании войны с Ираном, а также о своем разговоре с Путиным.
6: Привет всем. В общем, они сейчас проверяют выскочивший трап. Я думаю, это займет минут 15. Они проводят проверку трапа. Ну, знаете, аварийного трапа. Он там выскочил. Так что, я думаю, это займет около 15 минут. Мы направляемся в Даллас. Думаю, сегодня вечером у нас будет невероятная толпа. Все билеты там проданы. Похоже, народу будет очень много. Все выглядит очень захватывающе. Мы расскажем о том, что мы сделали как администрация. А мы сделали то, чего вообще никто раньше не делал. Ни во время первого срока президента, ни во время второго, если честно. экономика очень у нас сильная. Инвестиции в нашу страну крупнейшие в истории любой страны. Не только нашей. Любой страны. Сейчас по всей стране строятся заводы, и наблюдать за этим очень интересно. Господин президент, вы знаете, почему они проверяют трап? Есть какие-то опасения по поводу безопасности? Да нет, они проверяли его и раньше, просто хотели убедиться. Так что, я думаю, они его уже убрали даже. Они хотят убедиться, что все работает идеально. Господин президент, вы уже несколько недель говорите, что цены на нефть и бензин снизятся. Сейчас нефть снова стоит более $100 за баррель. Как вы объясняете это американцам, которые хотят знать, когда же цены наконец снизятся? Да мне не нужно ничего Америки. Я легко это объясню американцам. Все, что нужно сделать, это спросить, вы хотите позволить Ирану получить ядерное оружие? И ответ нет, а дела у них идут очень плохо, их страна разваливается, у них, как вы знаете, видели по цифрам, да, инфляция 300%, их деньги ничего не стоят, они не платят своим солдатам, мы контролируем Ормузский пролив и много чего еще, так что какое-то время я бы сказал так. Уже скоро, но сразу после наших выборов, потому что им хотелось бы, чтобы все было именно вот так вот, да? Но сразу после выборов наших цены на нефть стремительно пойдут вниз, они обрушатся, мы их снизим. Я думаю, бензин мы опустим ниже $2 за галлон вообще. Только после промежуточных выборов это случится? Я думаю, это займет немного больше времени, уже после промежуточных выборов, да. Господин президент, несколько республиканцев, которые участвуют в предвыборных гонках, не приедут сегодня на съезд республиканцев. Вы понимаете, почему они решили не приезжать? Все, кто приезжает... Слушайте, все приезжают на съезд, все хотят приехать, но нам нужны только... И те, кто приезжают... Кстати, сегодня вечером у нас будет аншлаг, просто чтобы вы понимали, да? Вы от какого издания? ABC News. ABC Fake News. Кто хуже? Да вы хуже всех вообще. Вы хуже всех, на моем, по моему мнению. Причина, по которой некоторые не приедут, в том, что у нас просто нет места для 500 политиков. У нас там места только для тех, у кого напряженная гонка, если они немного отстают, немного опережают или идут вровень. Но у нас нет места для людей, которые и так опережают на 35 пунктов, которым вообще нет необходимости там находиться. Мы сказали им, оставайтесь и ведите кампанию. Каждый политик, которого мы хотели там видеть, будет там. Господин президент, вы уверены, что на самом деле безопасно лететь на самолете? Да, уверен, иначе меня бы на нем не было. Господин президент, можете рассказать о вашем разговоре с президентом Путиным? У нас был хороший разговор. Он хочет заключить сделку. И если Зеленский хочет заключить сделку, это было бы вообще отлично. А в чем задержка? Что мешает мирному процессу? Мешают два человека, которые ненавидят друг друга. А что вам дает уверенность? Я думаю, прежде всего, это два человека, которые друг друга ненавидят. А что изменилось теперь? Почему вы уверены в этом процессе? Я думаю, потому что я разговариваю с людьми. Я всю жизнь только этим и занимаюсь. Разговариваю с людьми. Я знаю, как заключаются сделки. Эти два человека устали воевать. Вы попытаетесь организовать трехстороннюю встречу? Это может произойти. У нас был хороший разговор. Это может произойти. Слишком много людей погибает в этой войне. 25 тысяч только за прошлый месяц. Господин президент, вы помилуете Майкла Коэна? Я даже... мне никогда даже не задавали этот вопрос. Пишет, что он может попросить о помиловании. Ну да, слушайте, он отказался от своих прежних слов. Он сказал, что... слушайте, это было незаконно, что они сделали. То, через что они его заставили пройти, это невероятно. Хотите знать правду? Меня никто не спрашивал о помиловании. Ну, а вы рассмотрите это? Ну, если все подтвердится, то да, я бы это рассмотрел. Господин президент, слушайте, то, что они сделали с Майклом Коэном, это позор. Его заставили говорить то, чего он не хотел говорить, во что он сам не верил. И я ценю, что он хотя бы выступил и сказал об этом, пусть уже и слишком поздно. Он выступил и исправил ситуацию. Господин президент, что республиканцам нужно делать для победы, чего они сейчас еще не делают? Просто продолжать бороться и продолжать объяснять, насколько хорошо идут дела в нашей стране. Сейчас у нашей страны дела идут лучше, чем когда-либо прежде. Господин президент, Великобритания, Франция и Канада ввели санкции против Израиля за то, что они делали на Западном берегу. Как вы к этому относитесь? США выступают против или... Ну, я только что это увидел, новости, да? Я поговорю с Израилем, я поговорю с ними и выясню, что... В чем их позиция вообще, да? Я понимаю. Знаете, я прекрасно понимаю, что происходит, но я хочу выяснить, почему это вдруг произошло. Мы сейчас видим множество атак в районе Ормузского пролива. Да, вы знаете, что эти атаки совершаем мы. Мы уничтожили 9 их кораблей. Я бы сказал, что эти атаки осуществляем мы, да. И вы еще увидите. Вы увидите гораздо больше. Мы вывели из строя около 9 их танкеров. Многие из них, им конец. Господин президент, мы посмотрим. Господин президент, думаю, война закончится сразу после наших выборов. Думаю, война закончится сразу после выборов, промежуточных. А почему? Почему? Ну, потому что они больше не могут держаться. Они отчаянно пытаются повлиять на выборы, чтобы там оказалась хорошая вот такая слабая группа людей, которая оставит их в покое и позволит им получить ядерное оружие. Наши демократы. Все, чего они хотят, это ядерное оружие. И если они получат ядерное оружие, у всего мира будут огромные проблемы. Вы по-прежнему надеетесь на ядерную сделку? Министр Райт сказал, что ядерной сделки, может, вообще не будет. Нет, послушайте, я добиваюсь гораздо большего, чем просто ядерная сделка. Там гораздо больше, чем просто ядерный вопрос. Ядерный вопрос там будет. Но 99% это ядерный вопрос. Но на столе будут еще очень много других вопросов, которых 3 месяца назад там вообще не было. Например, переговоры с Ираном. Вы ожидаете, что они в какой-то момент возобновятся? Если честно, Джефф, мы к этому не стремимся. Изначально я хотел заключить сделку. Но мы уже зашли настолько далеко, что... От их страны сейчас вообще мало чего осталось, поэтому мы вообще не стремимся к этому. Да, переговоры, возможно, могут состояться, но это не то, чем мы сейчас занимаемся. Эта война закончится сразу же после наших выборов. Большое спасибо всем.
0: Это была очень коротенькая пресс-конференция Дональда Трампа перед табуретом в Даллас, штат Техас. Если вы думаете, что только наш президент решил переименовать не только озера, заливы, но и даже штаты, то вы глубоко заблуждаетесь. К нашему президенту также присоединилась и Япония. Япония потребовала изменить карту мира, за использование которой проголосовали в ООН. Это Equal Earth. Дело в том, что Япония недовольна тем, что на карте спорные Курильские острова окрашены в тот же самый цвет, что и Россия. 4 сентября Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом использовать вместо традиционной карты мира в проекции Меркатора равно великую проекцию Equal Earth. Она не сохраняет в точности ни углов, ни площадей, зато точнее передает соотношение площадей стран и континентов. Напомню, что на обычной карте кажется, что Африка маленькая страна. Вот сторонники резолюции считают, что вот такое искажение десятилетиями визуально преуменьшало значение Африки, других регионов глобального юга и повлияло на их восприятие в образовании, культуре и в политике. На самом деле Африка выглядит гораздо больше, чем она изображена на многих картах. Россия и Гренландия в проекции Меркатора, напротив, выглядят значительно больше своего реального размера из-за расположения в высоких широтах. Резолюцию поддержали 164 страны, 6 воздержались. Против проголосовали только Соединенные Штаты Америки. Япония изначально проголосовала за резолюцию, однако в четверг представитель японского правительства Минору Кихара заявил, что новая карта содержит изображение, противоречащее позиции правительства Японии. Мы выразили протест оператору сайта с карты по дипломатическим каналам и потребовали исправить это изображение. Конец цитаты, сообщил Кихар. Южная часть Курильских островов перешла под контроль СССР по итогам Второй мировой войны в 1945 году. Япония считает своими острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабамаи и называет их северными территориями Японии. Из-за спора Москвы и Токио до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. В августе этого года Владимир Путин впервые посетил спорные острова, после чего Япония вызвала российского посла и выразила ему решительный протест. Конец цитаты.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до 1 раза в 1.5 года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Ну и в заключение у нас новость для путешественников. Администрация транспортной безопасности нашей страны, TSA, рассматривает возможность разрешить некоторым путешественникам проносить через пункт досмотра полные бутылочки с водой. Это нововведение обсуждается вскоре после того, как TSA анонсировала программу «Gateside», о которой мы рассказывали раньше в выпусках «Последних известий». В ближайшие месяцы TSA планирует разрешить пассажирам, пользующимся услугой ускоренного досмотра TSA пречек, приносить через пункты контроля полные бутылочки с водой. И, как сообщает телеканал ABC, это станет частью нововведения, касающихся специальных коридоров для участников программы TSA пречек. ABC News и CBS News передают слова высокопоставленных представителей ведомства, что изменения планируется внедрять в аэропортах, оснащенных современными системами сканирования на базе компьютерной томографии КТ и технологиями автоматического обнаружения, способными отличать воду от других жидкостей и выявлять потенциальные угрозы и риски. Напомню, что на данный момент пассажирам уже разрешено проносить через пункты досмотра пустые пластиковые бутылки для воды, которые потом многие используют и наливают в них воду. Действующие правила TSA 3.1.1 в отношении жидкостей разрешают проносить жидкости, аэрозоли, гели, кремы и пасты в емкостях объемом не более 3,4 унции, это 100 мл. Вода и другие жидкости также должны соответствовать этому требованию. Обсуждение этой инициативы последовало за объявлением о запуске программы «Gateside», позволяющей посетителям без авиабилетов при условии предварительного одобрения проходить в контролируемые так называемые «зеленые зоны» аэропортов участников. Программа стартовала в 13 аэропортах страны, включая международные аэропорты Даллас-Форт-Уорт, международные аэропорты Лос-Анджелес-ЛАКС, аэропорты Феникс-Месса-Гейтвей. Gateside возвращает к нам такую возможность, практически утраченную после терактов 11 сентября 2001 года, то есть провожать друзей или членов семьи до выхода на посадку, не имея при себе посадочного талона. В настоящее время программа Gateside в рамках инициативы TSA Pre-Check действует в следующих аэропортах. Как мы ранее сообщили, это Феникс-Месса-Гейтвей, Аризона, Международный аэропорт имени Джона Гленна в Колумбусе, штат Огайо, Международный аэропорт Даллас-Форт-Уорт, DFW в Техасе, аэропорт Детройт Метрополитена, DTW, в Мичигане, Национальный аэропорт имени Дуайта Эйзенхауэра в Вучите, это ICT в Канзасе, Международный аэропорт Индианаполиса IND в Индиане, Международный аэропорт имени Гарри Рида LAS в Неваде, Международный аэропорт Лос-Анджелеса LAX в Калифорнии, Национальный аэропорт имени Билла и Хиллари Клинтон LIT в Арканзасе, Международный аэропорт имени Уилла Роджерса OKC в Оклахоме, аэропорт Эппли ОМА в Небраске, Международный аэропорт Сан-Диего SAN в Калифорнии и Международный аэропорт Солт-Лейк-Сити SLC в штате Юта. Итак, у нас новости, которые поступили к нам, когда мы часто, редакция Red Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox Oregon, CBC Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, отличные новости, форум Daily, Медуза, радиостанция Свободная Европа, Радио Свобода, и в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом.
5: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Конечно, в праздник Рош-Хашана хотелось бы погода, чтобы была получше. Но, собственно, а что толку, когда мы будем находиться в помещениях, в домах и, конечно, в синагогах? В Филадельфии, правда, погода будет шикарная. В районе 80 градусов по Фаренгейту будет ближайшие несколько дней. Правда, в воскресенье, день праздника Рош-Хашана, во второй половине дня, возможен дождик. В Портленде, увы, будет прохладно. И после уже 70 градусов, когда температура будет плавно снижаться, в субботу уже будет не больше 65. При этом синоптики обещают, что во второй половине дня, в субботу и в первой половине дня воскресенья, будет идти небольшой дождик. Кстати говоря, это будет в единственный раз на грядущей неделе, когда воздух будет греться даже до 80 градусов вновь. В районе Большого Сиэтла в ближайшие дни будет облачно в основном и возможен дождик в воскресенье с утра пораньше. При этом будет 67-68, что даже чуть-чуть потеплее, чем это будет в Портленде. Зато потом будет около 75 к среде следующей недели. Всех вам благ, до новых встреч в эфире и Шанатова Умитука.
7: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
8: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем, помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
3: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
4: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
3: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
9: Ты слышишь?
10: Конечно, все слышат.
9: Это радио.
10: И такое доброе.
9: Доброе радио. радио для всех.
10: Доброе радио для каждого.

Что такое страдания Христовы? Это когда ты или я, мы страдаем незаслуженно. Когда ты проходишь, казалось бы, такую трудную ситуацию, а у тебя такой покой и мир внутри. Мы сеем голое зерно, а Бог дает ему тело, как захочет. Сегодня проповедь называется «Полюби путь, а не результат». «Полюби путь, а не результат». Я думаю, что каждый из нас сталкивался с людьми, которые недовольны своей жизнью. Некоторые недовольны всегда. Вот. Ну и мы сами иногда проходили, наверное, такие моменты, периоды, когда мы тоже были недовольны. И длина нашей жизни имеет значение. Но большее значение имеет качество нашей жизни или красота нашей жизни, намного больше. Некоторые люди за короткую жизнь делают столько, что многим и 10 жизней не хватит, чтобы это сделать. Но у каждого свое призвание, у каждого свое предназначение. И цель моей сегодняшней проповеди — сконцентрировать мое, ваше внимание на настоящем. Не на прошлом и не на будущем, а на настоящем. И поэтому проповедь называется «Полюби путь, а не результат». Человек, который не может насыщаться, радоваться, быть благодарным за то, что у него есть, как правило, показывает практика, неблагодарен всегда. То есть бесполезно что-то ему давать, хоть давай, хоть забирай. Одинаковый результат будет. Я думаю, что вот особенно родители, рождается ребенок, ему там неделя, когда уже будет месяц, когда уже будет год. А потом, когда 15, как хорошо было, когда был год. И вот так не так, и так не так. Куда ты летишь? Наслаждайся тем, когда ему 2 недели. Такого времени больше не будет. А когда будет 15, будешь наслаждаться этим прекрасным возрастом, бессонными ночами и так далее. Там свои удовольствия. Вот, поэтому, но пройдет время, а потом будет...

пересматривается и говорит: тяжело так. А когда уже будет хорошо? Один из них говорит: так уже ж было. Говорит: а что ж ты мне не сказал? Вот, а так часто у нас. То есть надо сказать человеку, что сейчас все хорошо. У него что там внутри переключается. Но я буду говорить сейчас, я покажу на двух примерах, что я имею в виду в названии своей проповеди. Красивый поступок трех юношей, которые хотели бросить в раскаленную огненную печь. Вы знаете эту историю, это в книге пророка Даниила. Был поставлен истукан, и было сказано от имени царя, что все должны поклониться этому истукану. Кто не поклонится, того бросят в огненную печь. Царь Навуходоносор все это подтвердил, это от него повеление вышло. И вот испытание для трех юношей, которые верят Богу, и для которых поклонение вот этому истукану является откровенным идолопоклонством. И вот они стоят перед выбором, как правильно поступить, как красиво поступить. Если красиво перед Богом и перед

И вот мы не знаем, какой будет результат, допустим. Но мы должны четко понимать, что мы должны делать сейчас и сегодня. Как красиво поступить сейчас. Все люди, которые делали великие дела, ну, многие, не все, пускай, многие, они не знали, чем все закончится. Очень часто люди рискуют жизнью. Если это ошибка, если это неправильно, то тебя просто не станет. Но мы смотрим обычно в прошлое, говорим, вот так, конечно, ему и ей хорошо. Так Бог благословил. Но для этого нужно было действовать, соответственно, воле Божьей. Книга Даниила, 3 глава, 17 и 18 стих. Что ответили юноши, когда им прямо сказали, вы должны поклониться истукану? Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Нам все равно, какой будет результат. Нам важен наш поступок сейчас. Вот в чем красота жизни. Когда человек не гонится за результатом, а когда человек поступает правильно, поступает красиво в глазах Божьих и, естественно, в своих глазах. Ну и потом мы присоединяемся уже, когда все хорошо прошло, и мы считаем, что это красиво. Но вот я сегодня говорю о том, полюби свой путь. Надо научиться получать удовольствие в красивых поступках, в правильных поступках, в делах, угодных Богу. Надо научиться полюбить святость, чистоту. Я в конце скажу, этого от нас требует Бог. Не просто машинального какого-то исполнения чего-то, а чтобы мы это делали от всего сердца, с любовью. Чтобы нам это хотелось делать, а не кто-то нас это заставлял делать. Это очень большая разница. Служение Богу без сердца невозможно. Вот он не принимает вообще его никак. Он должен быть от души. А для этого это служение надо полюбить. То, что я делаю, надо полюбить. Для Бога. И абсолютно все люди испытывают страх. Если вы думаете, что иски это бесстрашно, но только в психбольнице. Вот. Все остальные испытывают страх. Отсутствие страха – это серьезное расстройство психическое. Такого не бывает. У нормальных людей у всех есть страх. Но у одних людей это страх впереди, и он не дает им действовать, он их останавливает. А у других страх позади. Они переступили через него и пошли и делают. Вот только в чем разница. А страх испытывают все. И второй пример, который я приведу, это Самсон. Был такой судья в Израиле, звали его Самсон. И вот в определенный период его жизни он полюбил одну женщину. Ее звали Далида. Это тот случай, когда красота не спасла мир, а чуть не погубила Самсона в вечности, но, естественно, лишила его помазания на какое-то время, лишила его глаз, лишила его свободы. Вот что сделала красота. Влюбился на свою голову. И Самсон потерял глаза, выкололи глаза ему, потому что перед этим он потерял помазание и силу. Самсон потерял свободу, над ним издевались, с него смеялись, его выставляли как посмешище вместе с его Богом. И Самсон понимал свою вину. И вот последний день его жизни, собралось все общество филистимское, знать вся, в одном месте. И Самсон обращается к Богу
и говорит: дай мне силу, восстанови меня, чтобы я мог отомстить вот этим всем людям. Книга Судей, 16:30. И сказал Соломон: умри, душа, Самсон, вернее, и сказал Самсон: умри, душа моя, с филистимлянами. И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей. Когда Самсон еще не родился, его родители, у них там была проблема с деторождением, было дано слово, что родится человек, который начнет поражать филистимлян. Не закончит, а начнет. Это было его призвание. Еще до его рождения. И вот в этот последний день своей жизни, он тоже там погиб, он умертвил при смерти своей более, нежели сколько умертвил он в жизни своей. Вот какой он поступок сделал. Я сейчас вас не призываю делать такие поступки. Это особая ситуация, это его ситуация. Но ушел он в вечность красиво. Знаете, что последним днем своей жизни можно испортить все? Перечеркнуть абсолютно все. И наоборот, можно все исправить. Иногда за мгновение до смерти. Разбойник на кресте буквально там за час-два до смерти все изменил в своей жизни. Но были случаи, когда люди все испортили. И все, что они делали доброе всю свою жизнь, не вменилось. И поэтому, если бывают такие случаи сегодня, люди говорят: а что мне делать? Мне врачи сказали, у меня смертельный диагноз, они мне дают 2 года, проживи их красиво. Вот что нужно было делать Самсону? В рабстве, в оковах, вводят его как в цирке, смеются с него, с его Бога, он так долгое время прожил. Но он обращается к Богу, говорит: дай мне хотя бы один шанс, я это сделаю. И перешел он в мир иной, очень и очень красиво, и очень достойно. Поэтому неважно, впереди у тебя целая жизнь, или тебе сказали, ты проживешь несколько дней. И один день имеет значение. Но при одном условии, если я и ты, мы сконцентрируемся не на каком-то результате, не на зарплате, не на воздаянии, а на самом пути, на самом действии. И мы захотим это сделать. Сделать захотим очень красиво. С прошлым у очень многих людей проблема. Вот. И есть люди, иногда вот мужчины бывают, уже ему 60 лет, он про армию рассказывает, в которой был 40 лет назад. То уже армии-то уже нету даже. То есть все лучшие воспоминания жизни связаны с армией. А все остальное, что жил вообще? И вот, но есть и другие примеры. Там, когда вот у нашей церкви было 20 лет назад, а вот я когда-то ходил на молитву, а сейчас что не ходишь? Мало ли, что было когда-то. В это трудно поверить, судя по сегодняшнему поведению. Важно, что сейчас сконцентрироваться надо на своем пути сейчас, в каком я состоянии. И когда люди говорят, вы знаете, вот некоторые за Советским Союзом скучают, там есть такие. Так хочется их туда отправить, особенно в ГУЛАГ куда-то там или еще куда-то. Ну, чтобы скука прошла навсегда. Вы знаете, что верующие были гонимы в Советском Союзе? Советский Союз, он ненавидел верующих людей. Он был против верующих людей. Делались ложные обвинения. Как ты можешь, будучи христианином, за этим скучать? Вот так и хочется тебя отправить туда, пусть посадят на 25 лет. И сколько пройдет на всю жизнь. Боже, как хорошо было в Швеции. Так вот, по поводу прошлого. Экклесиаст 7:10. Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних.
Потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Вот не показывай свою глупость. Если все было хорошее в прошлом, то извини, а что с настоящим? Все испортил? Или испортила? Поэтому еще раз, мы не живем прошлым. Мы можем его помнить и делать выводы, и нужно делать выводы. Но мы также не живем и будущим. Сегодня огромное количество христиан разговаривает о великой скорби, о которой сказано в Библии, два раза всего такая фраза употребляется. И эта великая скорбь будет в последние 3,5 года очень короткое время. И большинство из тех людей, которые об этом сегодня говорят, не доживут до этого времени. Но они сегодня живут этим. Хочешь популярный ролик в христианском мире, назови «Великая скорбь». Все. Одно название тебя уже потянет вверх. Зачем ты этим интересуешься, по большому счету? Оно тебе надо? Лучше сконцентрироваться на том, что сейчас я делаю. Потому что то, что я делаю сейчас, оно действительно будет определять мое будущее, а не то, что я знаю о будущем. Это намного важнее. Поэтому не от мудрости ты спрашиваешь об этом, почему раньше было лучше, а сейчас плохо. Ну, потому что, судя по всему, баобаб. Вот причина другой я не вижу. Что-то нужно поменять в своей жизни, чтобы сейчас было хорошо. И знаете, когда мы стоим на месте или движемся просто вот по течению плывем, вроде кажется легко. Как только появляются трудности, которые нужно преодолевать, препятствия, это первый признак того, что мы идем вверх. Если нету этих трудностей, мы вверх не идем. Мы не растем. И в земной жизни, даже если взять, например, тело физическое, если не преодолевать определенные трудности, то есть не заниматься физкультурой, проблемы будут с телом. Когда мне лучше заниматься было правильным питанием там и спортом? 25 лет назад. Это было самое лучшее время. А что теперь делать? А теперь самое лучшее время, сегодня. Но для большинства это тоже не дойдет. Они это перенесут на завтра. Завтра воскресенье, работать нельзя. Тогда с понедельника. Но тот не получится, через неделю начнем. И так далее. И этот потом, это такой поезд, который увозит в никуда. То есть вопрос в том, что я сейчас делаю, готов ли я сейчас чем-то заниматься. И если я сегодня борюсь, если я сегодня преодолеваю себя, то меня ожидает победа. Если я ничего не буду делать, мне легко, хорошо, я плыву по течению, но по течению тебя унесет где-то погибель. Это называется широкие врата. А в Царство Божье узкий путь. И Царство Божье усилием берется. Что бы кто сегодня ни рассказывал о любви Божьей, Царство Божье усилием берется. И только тот, кто употребляет это усилие, восхищает Царство Божье. Все остальные проходят мимо. У них потом будет,

1 глава, 2 по 4 стих. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Вот пришло в жизнь, ну здесь правильно было бы сказать более точно, испытание, или по-простому трудность пришла, или препятствие пришло, проблема возникла. Яков говорит: с великой радостью принимайте, будь счастлив. Это должно сделать тебя счастливым. Почему? Потому что Бог взялся за тебя. Он что-то хочет поменять. Единственный способ для роста в любой сфере – это преодоление трудностей. Нету другого способа. Дальше. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». Терпение – это то качество, которое, по словам апостола Павла, является первым признаком апостольства. Он говорит: признаки апостольства во мне проявились прежде всего в терпении, а потом в чудесах, знамениях и силах. Это второстепенное. В характере. Чтобы появилось терпение, я скажу очень простой, банальный ответ: нужно терпеть. Оно по-другому не появится. Только терпя и преодолевая трудности, я становлюсь более терпеливым. И вот он и говорит, что зная, что испытание вашей веры производит терпение. Сколько нужно терпеть? До конца. Зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие. То есть до конца дотерпеть надо. И дальше, для чего это? Чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Бог занимается моим совершенствованием. Что мы хотим? Вы там совершенствуйтесь, потом поможете мне, обойдешься. Если ты не участвовал, если ты не старался, если ты не делал то, что мог, с какой радостью мы должны тебе помогать? Объясните мне. Человек доводит себя до состояния, что его там уже еле-еле можно спасти, потом кричит: «Сос, спасите, вы же братья и сестры, а где ты был все это время? Мы тебя найти не могли днем с огнем. То проспал, то не успел, то опоздал, то поезда не было, то автобуса не было, чего только не было. Лишь бы не быть в церкви». Но для того, чтобы было что-то в дальнейшем, сконцентрируйся на том, что сейчас. И вот, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Трудности нужно не просто пережить, их нужно достойно пройти. Не просто вот подождать, пока время закончится трудности, а надо достойно, надо активно проходить трудности, надо быть действенным в этот момент. И ничто меня так не приближает и тебя к Богу, как трудности. Только тот человек, который входил в узкие врата, знает, что такое утешение Бога. Все остальные не знают. Что бы мне кто ни говорил сегодня, невозможно познать, не проходя вот этот путь. Апостол Павел говорит: чем больше страдания Христовы. Что такое страдания Христовы? Это когда ты или я, мы страдаем незаслуженно. Но мы страдаем ради Христа. Мы остаемся верны Христу. Так вот, когда умножаются страдания Христовы, Христом умножается утешение. Вот кто знает утешение. Все остальные знают только теорию. Они не понимают, как это, когда ты проходишь, казалось бы, такую трудную ситуацию, а у тебя такой покой и мир внутри. У тебя какая-то сверхъестественная поддержка, вроде как Супермен какой-то. Почему? Потому что Христом умножается утешение.

Это жалость к самому себе. По-моему, Марк Аврелий. Многие люди чересчур жалеют себя. Но есть такая манипуляция. Хочешь, чтобы у тебя все бегали, ну, кроме меня, я не буду бегать. Сделай себе из себя жертву. Я тогда их вычисляю моментально. Хочешь умирать — умирай. В чем проблема? Я покончу с собой, но чего же не покончил до сих пор? Чем ты мне об этом рассказываешь? Это манипуляция. Хотел бы я, бы я с тобой уже не разговаривал бы даже. Очень многие люди пытаются всячески сделать из себя жертву. И многие даже верующие на это ведутся. Так делать нельзя. Хочешь, выбрал такой путь? Я скажу так, очень простое правило. Все, что я не хочу поменять в своей жизни, я выбираю. Вот если ты говоришь, давай поменяем что-то. Ой, я не хочу ничего менять. Тогда не проси помощи. Зачем ты хочешь, чтобы мы были твоими рабами или как? Давай менять жизнь. И все наладится. Ой, я не могу, мне любви не хватает.

Мы выбираем с вами посев, а не жатву. Жатва выбирает нас. Мы же ничего не сделаем. Если посеял, то придет. Придется выгребать. С разными последствиями Бог по-разному каждому относится. Но еще раз, мы выбираем посев. На это можем мы повлиять. На жатву.

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: И вот мы с вами, мы не смотрим на результат. Надо научиться получать удовольствие в самом деле. Если я молюсь, то нужно научиться получать удовольствие от молитвы. Если я проповедую, я должен от этого научиться получать удовольствие, а не делать это, потому что меня кто-то заставляет.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
1: Боюсь, в церкви ведь еще проповедовать надо сегодня. Или, допустим, там прославление, да что угодно. Милосердие. Если я занимаюсь благотворительностью, то я это делаю от всей души. Я иногда получаю большее удовольствие, чем тот, кому я помогаю. Блажение давать. И вот когда ты спокойно концентрируешься на своем пути, ты любишь то, что ты делаешь, это правильно то, что ты или я мы делаем, то, поверьте, результат нас догонит. Жатва придет 100%. Ей не надо там призывать там как-то там или дорогу ей расчищать. Она придет вопреки всему. Даже когда хотеть не будешь, особенно плохую, все равно придет. И есть большая разница. Вот помните притча о сеете? Возьмем хорошую жатву. Почему я говорю, не сильно смотри на результат. Ты можешь себе запланировать не тот результат. Потом расстроишься. Бог дает семя, свое слово. Человек – это почва. И вот семя попадает в почву. И от того, какая почва, зависит, какой будет урожай. В 30 раз, в 60 раз или в 100 раз. То есть семя одинаковое, почва разная. От меня тоже есть то, что от меня зависит. И поэтому я должен сконцентрироваться на качестве выполняемой мною работы в данный момент. Все, что не делаю,

делайте, говорит Павел, делайте как для Господа. Не можешь как для Господа, скажи, извините, это не мое. Это очень важно. И вот я хочу, чтобы каждый научился получать удовольствие от того, что он делает. А если то, что я делаю, плохое, то откажусь от этого. Я в этом участвовать не буду, я на это не подписываюсь. Бог не просто хочет заставить нас поступать правильно, в этом нету проблемы вообще. Если бы Он захотел нас заставить, мы бы все как роботы делали все правильно. А не в этом суть. Он хочет, чтобы мы это делали от души. Именно таких людей Он выберет. Остальных нет. Евангелие от Иоанна 3:19. Мы попробуем этот стих посмотреть под другим уклоном. Иоанна 3:19. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Вот в чем проблема. Им нравилось делать все вот эти гадости, которые они делали. А кого ищет Бог? Тот, кто полюбит делать то, что хочет Бог. Две заповеди: возлюби Господа и ближнего. Апостол Павел говорит: продашь имение, раздашь нищим, без любви, зачем ты это сделал? Отдашь тело свое на сожжение, ну и что? Что толку с этого? Без любви. То есть, полюби то, что ты делаешь. Если ты это я или я, мы это делаем, давайте мы будем это делать с любовью. С желанием. И вот суд состоит не в том, что люди там грешили или падали, а в том, что они полюбили тьму и не возлюбили свет. Вот в этом проблема. Бог ищет единомышленников своих. Знаете, как соответствие, как вот сегодня основная проблема в семьях – это несоответствие всех раздоров. Почему? Один хочет одного, а другой хочет другого. Все. Когда кто-то будет требовать от другого, чтобы было так, как он хочет, ему скажут сегодня абьюзер. Вот такой об этом сразу же. Но если ты сделаешь наоборот, то та сторона будет абьюзер. Все равно будет абьюзер, хоть так, хоть так. Несоответствие. Один хочет церковь, другой в театр, и все. И начинается церковь в 16, и театр в 16. Разорвись на две части. И когда у человека есть одинаковые приоритеты, одинаковые цели, одинаковое желание, тогда все нормально. Проблем нету. А когда одного в одну сторону, другого в другую тянет, что ты будешь делать? Как этот вопрос решить? Один раз театр

очень легко найти людей, которые готовы разделить с тобой, со мной любой успех, особенно финансовый. Таких полных людей искать не надо, только свистни. То есть не отобьешься. Вот. Но тот, кто будет рядом и в радости, и в горе, это сегодня большая редкость. Все готовы разделить успех. А быть рядом, когда очень тяжело, таких людей сегодня днем с огнем не найдешь. Вот есть, как говорят там эти советчики, что есть две категории людей. Запомни, никогда не забудь. Первое — это те, кто абсолютно непонятно почему оставили тебя и ушли. Список составь и не забудь. И не вздумай потом принять без покаяния. А вторые — это те, которые 100% должны были уйти и остались рядом. Тоже список составь. Это две категории очень важных людей в жизни каждого человека. И поэтому Бог, Иисус, выбирает жену, а не армию. Если бы ему нужна была армия, он просто загнал бы нас все, мы бы служили ему, и все. И не пикали бы даже. Чуть что, сразу штрафбат, дисбат и так далее. То есть все бы были послушны. Но послушайте внимательно, что ищет Бог. Жену, соответственную себе. Чтобы что? Чтобы она хотела того, чего хочет он. Вот это, что хочет Бог. Очень многие люди этого не понимают. И они наоборот, чтобы хотят, чтобы Бог хотел то, что хочу я. Мы так хотим. То есть Бога поставить на служение себе не получится. Он глава. И 2 Коринфянам 1:12. «Ибо я ревную о вас ревностью Божьей, говорит апостол Павел, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Помолвка, обручение, но еще не свадьба. И вот во время этой помолвки, во время этого обручения мы должны стать чистою девою. То есть что-то должно поменять, кем бы мы ни были до этого. И должен наступить такой момент, когда мои желания совпадают с его желанием. Некоторых верующих вообще не интересует, что хочет Христос. Какая им разница? Их интересует то, что хотят они. И для этого нужен Христос. Еще сказали, он без первосвященник моего исповедания. Я исповедую, он делает. Я исповедую, круто. Это глупости. Когда были священники, первосвященник в Ветхом Завете, ты не мог прийти с зайцем в руках, скажу, хочу принести его в жертву, давай приноси. Я думаю, что тебя бы, скорее всего, принесли бы вместе с зайцем. То есть были определенные требования, что можно приносить в жертву, или кого можно приносить в жертву. Это не так, что Бог выполняет все мои и твои желания. Нет, конечно. Но мы сегодня до этого додумались уже.

чтобы жили душа в душу, чтобы смотрели в одном направлении. И все будет хорошо. Но сегодня ищут влюбленности, ощущений каких-то там и так далее. Любая влюбленность проходит. Любая, абсолютно. Говорит, бабочки в животе. До первого токсикоза. Вместе с бабочками все уйдет навсегда. И потом будешь ненавидеть того, из-за кого этот токсикоз. Похотливый, скажешь. Теперь за тебя мне больно. Но когда люди смотрят в одном направлении, когда у них общие цели, когда у них одинаковые ценности, тогда проблем нету. Тогда любовь только укрепляется, настоящая любовь. А когда один смотрит в одну сторону, другой в другую или другая, тот там выбирает себя, а тот там себе выбирает. И чего же ничего не получается? Удивительно. Странно было, если бы получилось бы, я бы удивился бы. Тогда бы уже вас четверо было. Вот, надо смотреть в одном направлении. И поэтому Господь сегодня, Он собирает невесту. И что написано в Откровении? Дух и невеста говорят, гряди, Господи. Почему? Потому что она любит его. И она хочет быть с ним. И поэтому я призываю сегодня себя в первую очередь. Мы должны сконцентрироваться на пути и полюбить этот путь. Если получится. Если не получается, значит у нас несовместимость с Богом. То есть мы не разделяем его ценности. Нас не интересует абсолютно его слово. Зачем нам?

много не говорить, я скажу простыми словами. Вот нужно так стараться поступать, чтобы, во-первых, это Богу нравилось, вот то, что я делаю. И, во-вторых, чтобы это нравилось мне. Не кому-то, а мне. Чтобы, когда я посмотрел на вчерашний день, вот хорошо, молодец. Вот так нужно стараться поступать. И тогда все хорошо будет в жизни. Ожидать какого-то одобрения от людей, ну, я скажу вам из опыта, бесполезно. Вот что хочешь делать, вот любое. Кто-то скажет молодец, тут же найдется кто-то скажет негодяй. Сделаешь другое, единственное, только они поменяются местами. И все. Невозможно угодить людям. Люди сами не знают, чего они хотят. Как можно угодить? Сегодня одно, завтра другое, потом третье. Поугождай. Поэтому еще раз, поступать надо так, чтобы это нравилось Богу в первую очередь. Во вторую, чтобы это нравилось мне самому. Если то, что нравится мне то же самое нравится и Богу, у нас совместимость. У нас могут получиться прекрасные отношения. Стабильные, надежные, без абьюза. И еще раз меня послушайте, это очень важно. Бог, если захочет, может заставить любого человека делать все, что он скажет. Без даже малейшего сопротивления. Но в этом и смысл был создания человека, чтобы дать ему право выбора. И вот какая-то часть людей выберут Бога, потому что они возлюбили свет. А вторая часть людей не выберут Бога, потому что они возлюбили тьму. Им там больше нравится. И даже если мы из тех, кто возлюбил тьму, каким-то образом убедим, заставим, принесем, поставим церкви, заставим покаяться и так далее, вымытая свинья все равно найдет грязь. Потому что ее стихия – грязь. Пес все равно возвратится на свою блевотину, не освобождается он от этого. Это внутренность такая. И поэтому Павел говорит, я обручил вас Христу, чтобы представить чистую девою. Это испытательный срок. Вот все, что мы, пока мы живем на земле, воспринимаю это как испытательный срок. Захочу ли я быть со Христом? Но некоторым людям придется такое испытание пройти, как этим юношам. И книга Откровения говорит, будь верен даже до смерти. Что сегодня говорят далекие от Бога люди? Бог любит свою невесту, он не допустит скорби. Именно там, во время скорби, будет самая чистая, самая лучшая, самая настоящая невеста Христа, которая пойдет за ним.

давайте будем помнить, что мы живем на земле определенное время, мы не будем жить вечно на земле. Рано или поздно мы станем пред Богом. И вот надо прожить так, чтобы вот туда-назад было приятно смотреть. Вот к чему я призываю. А чтобы туда было приятно смотреть, надо сегодня сконцентрироваться или полюбить свой путь. Если то, что я делаю, например, я сам ненавижу, то вопрос тогда ко мне, зачем я это делаю? Для кого? Поэтому Бог дает испытательный срок, Он дает время меняться, освещаться, становиться другим. Но при условии, если я этого хочу, если ты этого хочешь, заставлять никто не будет. Давайте загоним людей в церковь. А зачем? Это стадо загнанных людей. Вот смысл в них.

Исаия 53:11, будем молиться. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Это про Христа. Слова пророческие. Вот это слово «подвиг», оно не совсем точно передает смысл сказанного в этом пророчестве. В древнееврейском тексте речь буквально идет не о подвиге, а в современном смысле о тяжком труде, о страдании, о мучении. Но он будет смотреть на это с довольством. «С великою радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения». Потому что, когда мы достойно это пройдем, мы на свой подвиг будем смотреть с довольством. Ни один человек не пожалеет, что это сделал. Да, есть воздаяние. Иногда, особенно в очень трудные периоды, оно помогает, когда мы думаем о воздаянии. Но еще раз я скажу, нам неизвестен результат. Мы сеем голое зерно, а Бог дает ему тело, как захочет. Мы не знаем, будет 30, 60 или 100 крат. И мы не знаем, как, что Бог нам приготовил. Но когда мы сконцентрированы на своей жизни, мы с любовью делаем то, что Бог ожидает от нас. И мы точно знаем, что мы получим справедливую оценку. И я бы хотел бы, очень бы хотел бы, встречая Христа, я не представляю, как это будет. Вот я не знаю, как это будет. Но вот, судя из его притчи, я бы хотел бы услышать: «Войди в радость своего Господина, верный и благоразумный раб». Это тот человек, который с радостью, с любовью делал то, что ожидал от него Бог. И от него услышит: «Войди в радость своего Господина». Твое присутствие доставляет радость. С тобой интересно даже молчать вместе, потому что и мое, и твое сердце обращено в одну сторону. У нас одинаковые приоритеты, одинаковые цели. Мы хотим одного и того же. Нам даже договариваться не надо. У нас и так все, мы в единстве находимся. А сколько сегодня в церквях даже войны. Что-то доказывает один другому. Ну, делай свое дело. Кто тебе мешает? Можно подумать, что все люди на земле спасены. Работа — непочатый край. Мы тут выясняем какие-то отношения. Поэтому я хочу, чтобы Бог помог мне прожить так, чтобы я на свою прожитую жизнь смотрел с довольством. И этого я желаю каждому из вас. Но за меня никто этого не сделает. И за тебя это никто не сделает. Хочешь сходить с недовольным лицом? Пожалуйста. Это, я скажу, твой собственный выбор. Но не ожидай от меня сочувствия. Я таких людей не люблю. Потому что я считаю, что эти люди... это их сознательный выбор. Пожалейте меня, какой я несчастный, какая я несчастная. Давай что-то делать, не хочу, ну и будь себе несчастным. Что остается сказать? А как по-другому? Я меняться не хочу, но вы, пожалуйста, все меня жалейте и спасайте. Так даже Бог не делает. Он говорит: хочешь, приди ко мне. Обремененный и утружденный такой, больше всех. Придите ко мне, все обремененные и утружденные, я успокою вас, Иисус говорит. Но приди сначала. Приходить не хочу, мне так больше нравится. Ну, значит, это твой сознательный выбор. Так тебе и надо в таком случае. И это будет честно. Но я не хочу быть таким человеком, не дай Бог.
Я хочу быть человеком, который делает дело Божье с удовольствием. Я хочу быть тем, кто потом посмотрит на свою прошедшую жизнь и скажет: «Я доволен этим». Я хочу так прожить жизнь. Я хочу, если поступать, то поступать красиво. Чтобы это нравилось Богу, это нравилось мне. Ну и нормальным людям. А мнение ненормальных меня не интересует. Любой нормальный, божественный поступок нормальному человеку всегда понравится. А кто-то будет искать во всем этом подвох какой. Где же меня надурили? При рождении, скорее всего. Вот есть такие люди. Во всем видят, они их боги ищут. Где же тут подвох? Как вот он так меня любит, дает спасение? Вот недоверие. Знаете почему? Сам всех обманывает всегда. И поэтому обо всех судит по себе. Раз я такой, то и они же такие, правильно? Где ж тут подвох? Нету там подвоха. Даже в голову не придет, что не все такие, как этот человек. Но нам это не надо. Мы ходим перед Богом. И мы поступать будем так, как хочет Бог. И постараемся к этому всему приложить все свое сердце. Как надо любить Бога? Всей крепостью, всем разумением, всей силой и так далее. Там столько всего перечисляется. А в чем проявляется любовь к Богу? В угождении Ему. Бог хочет, я делаю. С удовольствием. Все? Давайте поднимемся и помолимся, и Бог нам поможет. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, что каждому из нас Ты дал жизнь. Мы благодарим Тебя, что в определенное время Ты коснулся наших сердец, и Ты открыл нам себя, открыл нам спасение. Ты призвал нас, Господь, чтобы мы следовали за Сыном Твоим, Иисусом Христом. И как мы сегодня читали, что апостол Павел говорит, что мы обручены к Иисусу Христу, чтобы мы были представлены чистой девою. Господь, мы благодарим Тебя за это доверие, за этот кредит доверия, который Ты дал нам, Господь, ибо никто не приходит к Иисусу, если Ты не привлечешь Его. И я понимаю, Господь, что каждый искренне уверовавший, он выбран Тобою, Господь. Ты, как Отец, выбираешь невесту своему Сыну, но также помоги нам, Господь, чтобы мы соответствовали этому званию, этому предназначению, чтобы мы соответствовали во всем Иисусу Христу, чтобы совпадали наши желания и чтобы мы были способны проходить свою жизнь достойно, чтобы то, что мы делаем, оно нравилось Тебе, Господь, и нравилось нам, чтобы мы с любовью совершали свое служение, ибо написано, что осталось только то, что вера действует любовью, и это самое главное сегодня. И я прошу Тебя, Отец Небесный, чтобы Ты помог нам освободиться от всякой нечистоты, от всякой злобы, Господь, от всего, что нас оскверняет и удаляет от Тебя. Благослови нас, Господь, чтобы мы все, что не делаем, делали как для Тебя, Господь, от всей души и от всего сердца, и чтобы мы на дела свои смотрели с довольством. Мы благодарим Тебя, и будь милостив, что мы иногда, Господь, допускаем этот негатив в свое сердце, даже иногда умудряемся роптать, Господь, и выступать против Тебя, но все Твои намерения о нас во благо, Ты даешь нам будущность и надежду, и всякий совершенный дар приходит от Тебя. В Тебе нет даже тени перемены. Ты Бог совершенный, и мы хотим быть такими, как Ты, быть совершенными, потому что Ты совершенен, быть святыми, потому что Ты святой, Господь, и поступать соответственно Тебе, Господь, и тому статусу, которым Ты наделил нас. Мы благодарим Тебя, и мы поклоняемся Тебе, наш Бог.
Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.